0: Утренний экспресс. Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс.
1: Доброе утро! На связи Елена Рассохина и Александр Шунин. В это четверговое утро мы уже успели сделать зарядку, попрыгать, поприседать, даже вот кофе-автомат заправили. В общем, Александр так вот похож прямо сейчас на спортсмена, который готовится бежать стометровку на скорость. Вот приседает, руками машет, но на самом деле Александр просто никак не может дождаться, чтобы побыстрее начать все эти байки и истории вам рассказывать. А торопиться не надо. Ведь важно все делать в своем темпе, а в идеале под лучшую музыку трех поколений. Тогда сперва послушаем ее, а затем и баечек.

0: Палыдзибас программа.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 10-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10-11 градусов.
0: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полицией без программы.

0: Гороскоп.
1: Овны, не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение. Да уж поздно будет.
2: Тельцы, сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ним лица, но это того стоит.
1: Близнецы, доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли, что может случиться.
2: Раки. Холодная голова и чистые руки – замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать не обязательно. Немного эмоций вам при этом не повредит.
1: Львы, вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек.
2: Девы, сегодня вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу играете.
1: Весы. Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна.
2: Скорпионы, не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
1: Стрельцы, вы все обдумали накануне. По крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
2: Козероги, сегодня вы будете чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете. Что потом делать будете?
1: Водолеи, сегодня вам не стоит предъявлять какие-либо претензии кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность и придется извиняться.
2: Рыбы, если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.

0: 6 до 10.
1: «Каков красавец», сказала Лена, когда услышала, о чем пойдет речь. А интересно, ты имела в виду паука или ты имела в виду туриста на
2: паука,
1: Бали?
2: Паука, паука. Мне очень понравилась эта история.
1: А ты знаешь ее, да?
2: Да, я хотела сама ее рассказать. Я прям... Давайте,
1: совершенно
2: давайте.
1: Бешеная история. Ну, господи, просто на Бали произошел вопиющий случай. Один турист заметил паука в ванной, попытался отпугнуть его с помощью зажженного листа бумаги. После того, как лист сгорел, мужчина ушел в другую комнату. Тлеющую бумагу подхватила ветром, она попала на крышу из древесной щепы. Ох. Огонь мгновенно охватил все здание. Турист успел выбраться, никто из людей не пострадал, и пламя не перекинулось на соседнее строение. Общая сумма ущерба примерно 100 тысяч евро. Судьба паука неизвестна, но в целом, как в старой песне, а в остальном прекрасная маркиза, все хорошо.
2: Что мешало ему засунуть паука в стаканчик и выпустить? Ну или сходить хотя бы в администрацию, но сжигать дом? Знаешь, есть такой мем «Kill it with fire», мол, когда видишь паука, надо, ну не в буквальном же смысле сжигать это.
1: Он хотел стать мемом. Он стал мемом.
2: У него все получилось.

0: Доброе утро! На часах рань-раннее, а на календаре у нас уже 15 октября. Давайте же посмотрим, чем знаменит этот день в истории. 1581. В Париже королева-мать Франции Екатерина Медичи триумфально представила своим гостям первый в истории публичный балет – масштабный и зрелищный комичный балет королевы.
1: 1582. Папа Римский Григорий XIII официально ввел григорианский календарь, из-за чего в Италии, Речи Посполитой, Португалии и Испании за 4 октября этого года сразу последовало 15-е, положив начало новому исчислению времени.
0: 1666. Английский король Карл II заложил основу для нового тренда. В жилете.
1: 1860. 11-летняя американка Грейс Бедел отправила будущему президенту США Аврааму Линкольну знаменитое письмо с наивным, но судьбоносным советом отрастить бороду, чтобы выглядеть солиднее и завоевать больше голосов на выборах.
0: 1883. Был официально основан Рижский театр русской драмы, старейший русский драматический театр за пределами России.
1: 1948. Родился известный ирландский музыкант и композитор Крис де Бург, подаривший миру множество лирических хитов во главе со знаменитой композицией «Леди ин ред».
0: 1968. В университете Суррея состоялось самое первое историческое выступление легендарной британской рок-группы Led Zeppelin.
1: 1981. Была официально основана культовая американская метал-группа Metallica, которой суждено было стать одним из главных тяжеловесов в истории рок-музыки.
0: 1998. Важное историческое событие для Латвии, в честь которого в 2021 году по инициативе президента Эгила Левица 15 октября официально отмечается как День государственного языка.
1: И, наконец, 2000-й. В Париже на Монмартре состоялось торжественное открытие знаменитой «Стены любви», на которой на 311 языках и диалектах мира, а также с использованием шрифта Брайля и языка знаков, выведено признание «Je t'aime» — «Я тебя люблю».

0: Александр Шунин, Елена Рассохина. Утренний экспресс. С 6 до 10. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
1: Доброе утро! На часах 7.07, сегодня 15 октября, и у нас с Александром в студии. Вчера сделали крутой, красивый свет, все блестит, все сверкает.
2: Давай использовать прошедшее время.
1: А сегодня мы не разобрались с пультом, как его включить, поэтому мы сидим как самые настоящие сычи в пещере, такие ух-ух-ух, как совы такие. Да. Но это нам не помешает.
2: При свете лучины будем поздравлять именинников.
1: Да, какая-нибудь лампочка бы пригодилась, так что, надеюсь, через какое-то количество часов кто-нибудь это дело починит. Но! Это нам нисколечко не помешает поздравить сегодняшних именинников. Сегодня в Вардадену в Латвии отмечают Эда, Хедвига и Хелвис. Мы их поздравляем. И если говорить про их корни, то это древнегерманские имена или имеют такие корни. И у Хедвиги это битва или сражение переводится, а Хелвий имеет корень со значением здоровый или целый, хотя происхождение трактуют по-разному.
2: Ну, а по православному календарю сегодня именины у Андрея, Анны, Давида, Константина, Кассиана, Петра, Феоктиста и Бориса. Конечно же, желаем всем именинникам хорошего настроения, приятных встреч, теплых слов
1: и работающей лампы.
2: Света.
0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
3: 7 часов 9 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: На часах у нас 7.16, на календаре у нас 15 октября. Именинничков мы с вами поздравили. Давайте же пробежимся по праздникам и посмотрим, чего же такого эдакого отмечают сегодня в мире. Начнем с неофициального праздника Дня собирания осенних листьев. Всем известно, что они превращаются в целую палитру красок, но почему мы решили взять этот праздник? Это праздник родителей явно, которые собирают все эти листочки в 10 вечера, потому что на следующий день нужна поделка в класс осенняя. Держимся, родители, вывозим и собираем желудки и листочки.
1: Еще сегодня Всемирный день мытья рук. Ну, здесь все понятно. Руки надо мыть.
0: Да.
1: После еды, перед едой, иногда даже вместо еды и во время еды. В общем, чистые руки – залог
0: здоровья. Здоровья, да. Я, кстати, видела однажды, как врачи их намыливают. У них есть система прям, я впечатлилась. Есть еще у нас сегодня день импровизатора. У него нет подтвержденной истории основания, зато импровизация встречается повсюду, от театра до джаза, даже в разговоре.
1: Ну, в общем-то, вся наша жизнь – это большая такая подготовленная импровизация. Это если есть время подготовиться. Очень серьезный день разрешения конфликтов. В общем-то, не надо ссориться и не надо будет ничего разрешать. Но тогда кое-кто останется без работы, конечно, тоже обидно.
0: Международный день белой трости. Его отмечают тоже 15 октября. Белая трость помогает незрячим и слабовидящим людям самостоятельно ориентироваться в пространстве и обнаруживать препятствия, безопаснее передвигаться.
1: И, наконец, Международный день сейсмической активности, которой подвержена в том числе и Латвия. И последнее, да, такое сильное. Ну, на самом деле, несмотря на то, что у нас нет прям таких разрушительных, слава богу, землетрясений, около 2 градусов баллов периодически.
0: Но это нас не считается, это не считается. Меня
1: подожди,
0: в очередной...
1: подожди. Магнитуда около 2 баллов по шкале Рихтера.
0: Это, например, же не 6 и не 8.
1: Да, но все равно сравнимо с проезжающим мимо грузовиком. Фишка в том, что мы живем и не знаем, что нас трясет.
0: Ну,
1: на самом деле,
0: значит,
1: в Латвии до 100 землетрясений регистрируется в течение года.
0: Хорошо, когда нам есть с чем сравнить.
2: Утренний экспресс. Утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
3: Рудансер.
4: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15.

0: На Ретро-ФМ «Утренний экспресс». Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнот ЛВ.
1: Доброе утро. С сегодняшнего дня на дорогах Латвии вводят зимнее ограничение скорости. Жители Латвии могут получать лекарства по электронным рецептам в 9 странах ЕС. К отоплению в Риге подключены 48% клиентов Рига Силтумс. Рижский центральный рынок планируют отреставрировать к 2030 году за 21 миллион евро. В осенней Рижской неделе ресторанов примут участие рекордные 77 заведений. Жители Латвии призывают сдавать старую электротехнику на переработку. Подробности в начале часа.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
3: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами небольшой дождь, ветер умеренный.
4: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12.
3: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 10, плюс 11.
2: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
5: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. Trīs veidi – 100 vai 118 grami – 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung – 500 gramu – 6 eiro – 99 centi. Ar paldies karti cukurs Extra Line – 1 kilograms – 59 centi. Maksimā – lai nekā netrūktu –

0: Скоп.
1: Овны, не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение. Да уж поздно будет.
2: Тельцы, сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ним лица, но это того стоит.
1: Близнецы, доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли, что может случиться.
2: Раки. Холодная голова и чистые руки – замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать не обязательно. Немного эмоций вам при этом не повредит.
1: Львы, вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек.
2: Девы, сегодня вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу играете.
1: Весы. Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна.
2: Скорпионы, не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
1: Стрельцы, вы все обдумали накануне. По крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
2: Козероги, сегодня вы будете чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете. Что потом делать будете?
1: Водолеи, сегодня вам не стоит предъявлять какие-либо претензии кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность и придется извиняться.
2: Рыбы, если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.
0: Гороскоп. Утренний экспресс. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Любимые хиты для доброго утра вместе с Банкноты ЛВ. Банкноты. И все получается.
3: Rudens ir gada laiks nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek!
4: Reklāma. Rimi un paēdušai Latvijai aicina 17. oktobrī no 11. līdz 19. piepildi pārtikas paku ar makaroniem, konserviem un citiem ilgstoši lietojamiem produktiem, nodod tos brīvprātīgajiem Rimi veikalā un palīdzi trūkumā nonākušajiem. Vairāk par akciju un veikaliem uzzini Rimi LV.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
6: Анастасия, специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
6: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
5: Карглас ремонт, Карглас замена.
8: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas auto polisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcija spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
9: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
10: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīze.
11: Почему банкноты? Потому что с нами все просто. Мы на связи по телефону, онлайн и в филиалах по всей Латвии. Банкноты предлагают кредиты от 100 до 10 тысяч евро. И все получается. Предупреждаем, заем стоит денег.
12: А я продукты. Мы сосем копа ар клиенту и косуэля.
13: Отвойно.
12: Но дарба вету проектэшнс лиц пегадай ун устадышинай.
13: Варам.
12: Погайди. Вай лиц бридим, кад юти, ка тев ир висс непецешамайс.
13: Отвойно, вай мэс варам атлаист руку?
12: А, пареизу, мэс сосем пабэгуши. Дари ман зинам, я тев ари ир непецешам палидзиг руку. А я продукт ЛВ. Страда ар прияку.
0: Шкода Карок. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Карок в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Карок создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
14: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
15: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
16: Karojas, ko sāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 1551.
17: Esmu Iluta Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts atsvaidzinoši ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
18: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
19: OptiBet. Спортивный бар. OptiBet. Спортивный бар. OptiBet. Спортивный бар. Спорт. Игра. Наслаждение. OptiBet. Спортивный бар.
20: Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
21: Analyzing data.
20: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā Cinevilla Dangerfest.lv.

0: Ай, как замечательно было. Но никакой тишины, как бы не призывали замечательный Depeche Mode. Наоборот, давайте пошумим, давайте поиграем, потому что самое время для одной из ваших любимых игр в эти переделки. Итак, сейчас прозвучит новый переделанный текст песни, а вы на номер WhatsApp-чата 244-244-14 станете присылать свои варианты. Кстати, сегодня немножко чуть более сложное, чем обычно, задание. Ну, извините, так получилось.
1: Зато на кону стоит карточки фанс.
0: Да, 30 евро. И если готовы, а вы, конечно, готовы...
1: Тоже всегда готовлюсь, как будто я буду выигрывать.
0: Бери телефон в ручки.
1: Я так честно тебя слушаю всегда.
0: Заодно включишь экран, и в студии станет все больше света, потому что свет у нас не прибавилось, лампочки все как-то перегорели новые, но ничего.
1: Да мы просто с пультом не разобрались, наверное.
0: Это нам не помешает. Главное, что мы разобрались. Да, мы с эфирным пультом умеем обращаться и с песнями. Итак, внимание, понеслась. За окном глухая ночь, а мне все равно не спится. Я сегодня буду от героини рассказывать. Я чувствую, что это должно было случиться. Сначала мне казалось хорошей идеей написать все на чистой странице и отправить весточку в белом конверте вслед за тобой, но потом поняла, к чему длинные послания, куда проще набрать знакомый номер и сказать всего пару слов. На улице уже догорает рассвет, и пусть со стороны это выглядит странно и наивно, мне абсолютно все равно, что подумают остальные. Ведь на небесах давным-давно все решено за нас двоих. Я знаю, ты все равно придешь за мной. Итак, кто исполняет этот трек, как он называется, ждем ваши смски 244-244-14, а пока что Pet Shop Boys.
2: Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в ПК-мате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи ПК-мата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: На часах 7.52, сегодня 15 октября. Конечно же, перед тем, как подвести итоги конкурса, я хочу напомнить, что совсем скоро, точнее в следующем часе, у нас утренняя филищита. Если вы хотите кому-нибудь передать привет, поздравление или что-нибудь в этом духе, просто поднять настроение смело, пишите нам на номер 244-244-14 WhatsApp. Ваши приветы и поздравления, пожелания на ваш выбор. А теперь можете рассказать о итогах конкурса.
1: Опять же, цитируя эту песню, может уже больше нет смысла, глупо писать длинные письма, я наберу номер знакомый и скажу всего два слова. То есть с намеком на то, что да, филичита у нас будет, разумеется. Но кому же принадлежит, чьей песне принадлежит этот текст? Ну, конечно же, это Алсу «Все равно». И? Как обычно, много было правильных ответов, было несколько таких забавных, вспомнили, например, и...
0: Зимний сон.
1: Там, Зимний сон, ну да, это хотя бы Алсу. Савельева еще... за окном, например, тоже
0: все
1: такой
0: решено,
1: вариант
0: тоже
1: был.
0: Было.
1: Все решено за меня, это вообще гости из будущего. А Анна с номером телефона, который заканчивается на 5601, ответила полностью и правильно. Алсу все равно, и выражаясь словами моей коллеги, ее и послушаем.
0: Ее и послушаем.

0: Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнот ЛВ.
1: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
2: Реклама.
3: Вечер со звездой.
4: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвии скрылитняя моя полейдзейбс программа».
4: ЛКПП ЛБ.
3: Вечер со звездой.
6: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet Dagvilas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan 7-vietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Forum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Forum Auto LV.
7: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
8: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
9: Paga, vai mēs runājam par sportu?
8: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
10: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
11: Предупреждаем, займы стоят денег.
12: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
11: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
12: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
13: Любишь получать подарки?
14: Тогда спеши в RD Electronics.
13: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
14: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
13: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
14: Все, что нужно, и даже больше.
13: Но поспеши, только до 18 октября.
14: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
15: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
16: 100 евро за одно слово?
17: Да, но сначала его придется собрать.
16: Слушай Ретро-ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
17: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
16: С 7 до 10 утра слушай Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
17: Собирай днем, забирай утром.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
18: Karlisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
19: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
2: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
20: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
21: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
22: Analyzing data.
21: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
23: Акціонерне общество Латвийс кредитнімей палідзібс програма. Чесні кредити для предпринимателей. Об'єднання кредитів, рефінансування, займна ремонт офіса, покупку служебного автомобіля і інші цілі. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере об'єднання кредитів. Регистраційний номер кредитного посредника КС-15.
24: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
25: В Риге 8 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная скорость на дорогах Латвии составляет 90 км в час. Исключение предусмотрено для участка Видземского шоссе А2 от Риги до Сигулды. Там при очень хороших дорожных условиях разрешено ехать со скоростью до 100 км в час. Лекарства по выписанным в Латвии электронным рецептам можно приобрести в Чехии, Эстонии, Греции, Хорватии, на Кипре, в Литве, Польше, Финляндии и отдельных регионах Испании. Это стало возможным благодаря обмену данными электронных рецептов между странами. Жители этих государств также могут получать лекарства по своим электронным рецептам в латвийских аптеках. На этой неделе в Риге начался отопительный сезон. Сейчас централизованное отопление получают 48% клиентов Рига Силтумс. Компания также прогнозирует, что в декабре тариф на теплоэнергию вырастет на 20-30%. Компания «Рига с нами» планирует к столетию Рижского центрального рынка в 2030 году отреставрировать исторические павильоны и улучшить инфраструктуру рынка. На эти цели предполагается направить более 21 миллиона евро. Рижская дума поддержала предложение продлить договор с «Рига с нами» на управление и обслуживание рынка до 24 апреля 2067 года. Со 2 по 15 ноября в столице пройдет осенняя Рижская неделя ресторанов. В этом году в ней примут участие 77 ресторанов, 23 из которых присоединятся впервые. Тема сезона – ржаной хлеб, новая история осенних вкусов. Несмотря на то, что почти 88% жителей Латвии считают, что знают правила сортировки отходов, старые электроприборы продолжают накапливаться дома. Организации «Латвия Залиас Пунктс» и «Экобалтия Виде» запустили информационную кампанию, чтобы напомнить, ненужную электротехнику следует сдавать в специальные пункты сбора, а не выбрасывать вместе с бытовым мусором или годами хранить дома.
26: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
25: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-13 градусов.
26: Прогноз погоды вместе с ЛКПП-ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезибус программа.
27: Доброе утро! На часах 8, и мы открываем новый музыкальный час на Retro FM Латвия. Елена Рассухина и Александр Шунин в эфире. Впереди Silent Circle и Хуанос. Поехали встречать это утро вместе.
1: Утро в ритме любимых хитов с Ретро FM и Банкнота ЛВ.

Александр Шунин и Елена Рассохина. На Ретро-ФМ. Утренний экспресс. Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банкнутэ ЛВ.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 8:10.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Всю осень на автомойках «Виада» скидка 50%.
3: Да, именно так. Всю осень автомойка «Виада» за полцены. Используй приложение «Виада Латвия» и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках «Виада» скидка 50%. «Виада» – выгодно остановиться.

0: Новости спорта
1: вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Латвийские стрелки Агата Рашмана и Эмилс Вассерманис завоевали серебро на этапе Кубка мира в Каире. Наш дуэт выступал в соревнованиях смешанных пар по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. В квалификации латвийцы показали лучший результат среди 26 команд, набрав 582 очка. А в финале уступили французской паре с минимальным отрывом, всего в пол очка. Итоговый счет 479 против 479,5. Бронзовые медали достали спортсменам из Украины.
4: Еще одна хорошая новость для латвийского спорта. Наши кёрлингисты Катрина Гайдула и Роберт Бунцес завоевали путевку на чемпионат мира 2027 года в дабл-миксте. На отборочном турнире США латвийская пара выиграла все 8 матчей группового этапа. Самой убедительной стала победа над Кением со счетом 22-0. Затем наши спортсмены обыграли Испанию в четвертьфинале, а в полуфинале одолели Францию 8-5. Причем победителя определили только в дополнительном энде. Чемпионат мира пройдет в январе в финском Лахте.
3: А 18-летний латвийский хоккеист Альберт Шмидтс осваивается в НХЛ в составе Нью-Йорк Рейнджерс. Молодой защитник уже провел свои первые матчи за клуб и получил похвалу от тренера, партнеров и болельщиков. В дебютной игре против Бостона он провел на льду почти 17 минут, а во встрече с Тампой заработал показатель полезности плюс 3. Сам Шмидтс признается, что поначалу не просто было даже привыкнуть к движению на улицах Нью-Йорка. За рулем ему казалось, что он вот-вот попадет в аварию. А зато на льду уверенности с каждым матчем становится все больше. Это были новости спорта. Оставайтесь с нами и физкульт привет!
0: Новости спорта. Ретро-ФМ.
1: Вместе с Onda LV.
2: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.

0: 8:12. Доброе утро.
1: Доброе.
0: И хочется спросить, Лена, скажи, пожалуйста, испытываешь ли ты страх перед полетами на самолете?
1: Нет, не испытываю. Я испытываю восторг, потому что я не так часто летаю на самолетах, но когда я к ним подхожу, во-первых, меня поражает то, насколько они большие, прикольные, прекрасные, что вся эта махина летит, и каждый раз, что ты вот полетишься на самолете, и это приключение. Я так отношусь к этому. Приключение.
0: Я тоже очень люблю путешествия и полеты на самолетах, хотя в детстве, кстати, плохо их переносил, но я знаю некоторых людей, у которых реальная боязнь не то что высоты, а именно полетов, им страшно, и они сходятся буквально на крик, и можно себе только представить, ну ладно, рядовой пассажир, которому страшно, который разевает рот, как на картине вот этого знаменитого экспрессиониста Эдварда Мунка, но когда это делает пилот, это уже, между прочим, странно. А именно это произошло в Соединенных Штатах, там управляющий легкомоторным

0: FM.
1: Бодрое утро с Ретро FM и Банкнота ЛВ.
2: 8:31, и хотим с Еленой поделиться нашей, можно сказать, одной на двоих радостью. Свет вернулся в нашу студию.
3: Свет вернулся.
2: Спасибо, начальник.
3: Научил. Начальник пришел, нажал кнопку, и все заработало. Мы тыкали на этот пульт, как глупые дураки.
2: Поэтому спасибо, передали, все, сидим при свете, все
3: нам
2: хорошо.
3: Теперь мы не похожи на подростков
2: видно.
3: Вечером за компом. Знаешь, когда сидишь в темноте и только свет экрана.
2: А вот подросткам надо отвлекаться от экрана, заниматься, например, спортом, например, боевыми всякими искусствами контактными. А тем более, что в субботу, 17 числа, пройдет крупный международный турнир KOK World Series в Xiaomi Arena. И мы разыграем сейчас два
3: билетика
2: на эти самые бои. Нужно будет, разумеется, прислать свой вариант ответа
3: на номер 244-244-14 в WhatsApp.
2: Вопрос будет таким. Турнир KOK-129 в Риге – это современное шоу, но многие традиции единоборств уходят вглубь веков. В Древней Греции на Олимпийских играх бойцы соревновались в панкратионе.
3: Я тебя сначала очень неправильно поняла.
2: Да, чуть диагноз не сказал. Панкратион, конечно же. Жесткий прародитель современных ММА. Какое стандартное снаряжение современных бойцов, без которого сегодня не обходится ни один поединок, древнегреческие атлеты использовать категорически не разрешали им? Три варианта. Защитные кожаные ремни на пояс. Вариант Б. Перчатки для защиты рук и специальную обувь для устойчивости. Итак, в Древней Греции что нельзя было использовать атлетам? Защитные кожаные ремни на пояс, перчатки для защиты рук, либо специальную обувь для устойчивости. 244-244-14. Ждем ваши варианты.

0: Доброе утро. Президент Латвии не видит повода для тревоги из-за задержки с формированием правительства. За тяжкие экологические преступления в Латвии теперь грозит до 12 лет лишения свободы. В Латвии расширили круг многодетных семей, имеющих право на скидку на электроэнергию. Латвэнерго построила 30 новых зарядных станций для электромобилей в Латвии и Эстонии. Рижский зоопарк подарит годовой абонемент семьям, в которых ребенок родился 14 октября. В Латвийском национальном музее природы откроется выставка «Тыквенные растения и паприка 2026». Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество «Латвийская кредитная палайдзības программа».
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами небольшой дождь, ветер умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12.
2: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 10, плюс 11.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество «Латвийская кредитная палайдзības».

0: Время подводить итоги конкурса. Кто же пойдет смотреть на сражение?
1: Конечно. Инесса пойдет с кем-то, не знаю, потому что она первой прислала правильный и полный ответ. Ник очень интересный. То ли рак, то ли лангуст у этой Инессы. Но главное, что номер телефона заканчивается на 693. А почему правильный ответ? Потому что парадокс античного панкратиона в том, что бойцы дрались голыми руками. Более того, в классическом греческом боксе и панкратионе мягких защитных перчаток не существовало. Удары приходились в основном по голове, и чтобы избежать травм суставов, бойцы туго обматывали кулаки тонкими кожными ремешками. Но не для смягчения удара, а чтобы защитить кисть от переломов. И со временем римляне стали вплетать в эти ремни всякие пластины металлические, даже шипы, превращая удар в смертельное оружие. Но оно
0: такое
1: нам не
0: точно
1: надо.
0: Такое точно должно быть запрещено.
1: Ну, конечно, мы за честные бои только. Итак, да, на KUK-129 17 числа Инесс пойдет с кем захочет. И, как справедливо заметила коллега Рассохина, все больше наших победительниц заполняют арену, ранее известную как Арена Рига, сейчас Xiaomi Арена. Вот.
0: Да, а мы двигаемся дальше. Впереди после небольшой паузы хай-фай. Не дано.
2: Утренний экспресс. Утро в ритме любимых хитов с Ретро-ФМ и Банкнота ЛВ.
3: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые три месяца кредит без процентов. Бино. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Реклама.
4: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
5: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
6: Через 100 метров. Поверните налево.
7: Налево? Но там же тупик.
8: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
5: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
9: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
10: Только в МК Латвии. Какие трудности ждут новое правительство и всю страну уже в этом году? Разбираемся с политологом. В каком случае доктор может отказаться от пациента? 10 вопросов о работе семейных и дежурных врачей. Будут изменения в законе о подоходном налоге. Читайте, как впредь подавать декларации по оправданным расходам. В помещении завелась плесень? Узнайте, какой осушитель выбрать для квартиры. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год продолжается. Каждому подписчику подарок.
11: Tehnoloģijas, kas strādā tava uzņēmuma labā. Hansap ir uzticams sabiedrotais drošības, mazumtirdzniecības un automatizācijas tehnoloģijās. Hansap palīdz tavam biznesam strādāt efektīvāk un atvieglo cilvēkiem ikdienu. Hansap nodrošina pilnu servisa ciklu, no padziļinātas konsultācijas un plāna izstrādes līdz precīzai ieviešanai un nepārtrauktam atbalstam. Ienāc hansap.lv un piesakies Hansap tehnoloģiju eksperta konsultācijai.
12: Super Alko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Super Alko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Super Alko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Super Alko!
13: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas! Ķerciet 60% atlaidi! Livol un biofarmācija zīmolu uzturbagātinātājiem pērkot jebkuras divus ar medus karti. Jā, dzirdēji pareizi! 60% atlaidi! Livol un biofarmācija uzturbagātinātājiem nenokavē! Īscenas spēkā tikai līdz 25. oktobrim! Nāc uz Eiroaptieku un mūsu zinošie farmaceiti palīdzēs izvēlēties tev piemērotāko! Uzturbagātinātājs! Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu!
14: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
15: iPhone 18 Pro – visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays – spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro – čips. Iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
16: Kārūjisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
17: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
18: Tas ir jādzird. Veikalos drogas – populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas – jūties skaisti!
19: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu, bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
20: Analyzing data.
19: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā CinevillaDangerFest.lv.
21: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.

0: Я вот, честно говоря, никогда не занимался ничем, связанным с использованием тыквы не по назначению. Ну, то есть не вырезал там вот эти вот всякие светильники.
1: Мордочки всякие, да, я вырезала.
0: Не кидал ее, не взвешивал ее. В общем, как-то подотстал я. А ты? У тебя, судя по всему, есть.
1: Я вырезала из тыквы, я готовила из нее кашку и что-то еще.
0: Не, ну подожди, готовить кашу — это по назначению, а я имею в виду не по назначению.
1: Вообще справедливо, да. Ну, я никогда ее не использовала как лодку. Я знаю, что в некоторых странах есть даже такие соревнования, где они берут гигантские тыквы, вырезают из них.
0: Выдалбывают.
1: Да, садятся и едут по речке.
0: Да.
1: Я так тоже не делаю, я таких тыков вообще не видела.
0: По соседству с ними в Бельгии произошло событие, о котором имеет смысл упомянуть накануне, в общем-то, через неделю Хэллоуин уже.
1: Уже через неделю?
0: Надо же готовиться. Да, через неделю в субботу.
1: Быстро время
0: это
1: летит.
0: Это суббота 17-я, а вот следующая суббота уже 31-я. Кто отмечает, тот отмечает. И вот вам рекорд, который установили бельгийские инженеры. Они запулили, в прямом смысле, запулили тыкву на 595 метров. Они построили огромную такую, ну, как бы средневековую...
1: Требюшет?
0: Ну, да, требюшет. Я хотел избежать этого слова.
1: А чем тебе не нравится?
0: Проща. Или, я не знаю, устройство для дальнего
1: катапульта.
0: Боя. Катапульта, да. Вот катапульта, нормальное, всем понятное более-менее слово. И запустили вот эту... 10 человек 4 недели проектировало вот эту катапульту. И пока не добились результата. Ты можешь себе представить, вот, насколько людям нечего делать, на полкилометра тыкву запускать?
1: Нет, если у них есть достаточно места, где можно установить катапульту и из нее пулять, я так понимаю, тыквами.
0: Ну, прикинь, сидишь, а тебе в огород прилетает тыква. Не твоя, не заботливо взрощенная.
1: Если она не выдолблена, и в ней остались семена, и она правильно приземляется во двор, то может тебе сразу тыквами засадить все на следующий год. По-моему, удобно.
0: И тебе мощный прилив адреналина, прямо скажешь.
1: Ну, не без этого. Ну, а мы услышимся с вами уже в следующем часе. Не пропустите.
2: Бодрое утро с Ретро-ФМ и Банк на ТЛВ. Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ.
3: Реклама.
4: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
2: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
5: Еще больше товаров по ценам ZemZem в магазинах Mego. Больше выбора, больше выгодных покупок. Рис басмати премиум 2 килограмма 5,99. И туалетная бумага 8 рулонов 2,49. ZemZem цены в Mego.
6: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltik.
7: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
8: Предупреждаем, займы стоят денег.
9: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
8: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
9: C-Finance. Разные цели, один выбор. C-Finance.
10: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tenet Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
11: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam. Tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti? Aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
12: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нарвастронг?
13: Нет, я пью новинку. Нарвастронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
12: Магний для нервов?
13: Да, Нарвастронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
12: О, звучит здорово, я тоже куплю.
14: Нарвастронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
15: Попробовать вкус осени стоит того. На этой неделе в Lidl морковь 1 килограмм 33 цента. Творог 9%, 1 килограмм 200 грамм 4,29. И мягкие вафли 250 грамм евро 35. Lidl стоит того.
16: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
17: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
18: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Narvesen Lats un Virši veikalos.
19: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
20: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi.
21: Analyzing data.
20: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā. CinevillaDangerFest.lv.
22: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
23: В Риге 9 часов. Доброе утро. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. Президент Латвии Эдгар Ринкевич считает, что затягивание переговоров о новом правительстве не должно вызывать беспокойства. Премьер-министр Андрис Кулбергс, в свою очередь, считает приоритетом участие Латвии в обсуждении нового многолетнего бюджета Европейского Союза. В Латвии ужесточили уголовную ответственность за тяжкие экологические преступления. Максимальное наказание – до 12 лет лишения свободы. Новые правила касаются загрязнения окружающей среды, обращения с отходами и уничтожения редких видов. Фермеры и лесопромышленники опасались, что под уголовное преследование могут попасть и те, кто соблюдает все требования. Вступили в силу поправки к правилам Кабинета министров, расширяющие круг многодетных семей, которые могут получить статус защищенного пользователя и государственную поддержку для снижения счетов за электроэнергию. Компания «Латвэнерго» сообщает, что под брендом «Electrum Drive» открыла 30 новых зарядных станций. 8 в Латвии с 34 зарядными точками и 22 в Эстонии. 88 точек. Проект реализуется при поддержке европейского финансирования. В дальнейшем планируется построить еще не менее 54 станций в Латвии, Эстонии и Литве. 14 октября Рижский зоопарк отмечал 114-летие. В честь дня рождения зоопарк подарит годовой абонемент семьям, в которых ребенок родился в этот день в 2026 году. Подать заявку можно в кассах зоопарка до 31 декабря. С 21 по 25 октября в Латвийском национальном музее природы пройдет осенняя выставка «Тыквенные растения и паприка-2026». Посетители увидят сотни сортов овощей, смогут выбрать самую красивую тыкву и даже получить одну из тыков в подарок.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программы.
23: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-13 градусов.
0: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями и полезной программы.
1: Доброе утро, с вами Елена Расухина и Александр Шунин. Встрепенулись, подтянулись и вперед к новым достижениям.

0: Елена Рассохина, Александр Шунин. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: А у нас какая-то история есть интересная. Александр хотел рассказать.
2: Успел, добежал. Я тут с пробежки просто только что вернулся, и новость будет про пробег. Кстати, ты бегаешь, нет?
1: Уже нет. Я раньше целый год тренировалась, чтобы пробежать марафон. Пробежала эту свою десяточку и решила, что я больше не буду бегать.
2: Ты умничка, ты
1: какая. Да, у меня болели ножки после этого, спинка. Ну, я понимаю, что там, может быть, кроссовки были неправильно, они были у меня очень грустные, но, так сказать, желание у меня отбило. Ачивку я выполнила, что я сбегала марафон, и хватит.
2: Медаль памятную повесила где-то на стенку. И теперь демонстрируешь. А у меня примерно такая же история. Бегать я вообще терпеть не могу. И каждый раз вспоминаю цитату из группы Police. Вот этот «Джентльмен и Нью-Йорк».
1: Какая?
2: «Джентльмен», ну там сразу в переводе на русский, что «джентльмен ходит, но не бегает». Ну, Стинг пел, да. Разумеется, я не бегаю не поэтому, просто ленюсь. Но кто не ленится, хочется рассказать об этих славных ребятах, точнее, об одном славном парне, который взял больничный. У него стало плохо с глазками, и прямо врачи ему прописали отдых.
1: А он?
2: И он решил провести отдых активно и съездил в Роттердам и пробежал там марафон. Пробежал хорошо за 3 часа 27 минут и в тот же день
1: марафон?
2: Его уволили.
1: Прям на 42 километра или
2: конечно,
1: на 21?
2: Конечно.
1: На 42?
2: Конечно,
1: ничего себе
2: марафон,
1: больничный.
2: Да. Ну вот в том-то и дело, что он выложил, разумеется, фоточку в социальную сеть и, разумеется, в тот же день его сразу уволили. А он подал в суд и выиграл.
1: В смысле выиграл?
2: Выиграл,
1: Он же больничный, он для того, чтобы ты сидел дома и отдыхал, а не бежал марафон на 42 километра.
2: Согласно решению суда, возможность пробежать марафон не означает возможность работать, особенно поскольку он ничего не скрывал от врачей.
1: Вот.
2: Он марафон пробежал, прям хорошую медаль получил, свой личный рекорд установил, еще отсудил у конторы 60 тысяч евро. Молодец, красавчик, что можно сказать.
1: Я сижу в шоке.
2: Обуваем кроссовки и на пробежку. Погода благоприятствует еще. Не поскользнемся, по крайней мере,
1: на листьях на мокрых.
3: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологиес».
4: 9:15.
3: «Экотехнологиес» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
5: Максима ir cenas, kas iepriecina. Maxima no 13. Līdz 19. oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix, 4 veidi, iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.

0: Ретро-ФМ Латвия и Рус-ТВ-нет представляют «Пестрая лента». Яркие новости короткой строкой.
1: А давайте-ка пробежимся по заголовкам портала rus.tvnet.lv и посмотрим, о чем же пишут сегодня. Днем на большей части страны дождя не будет. Сквозь облака выглянут солнечные лучи.
2: Чтобы витамины работали. Когда их...
3: Karuisko asāku. Patier 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu V.

0: FM.
1: Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.
2: Доброе утро. Доброе время утро. Начинать утро. Сегодняшний Доброе. Конкурс.
3: На всякий случай напомним два необходимых условия. Во-первых, мы деньги раздаем не просто так, а только тем, кто позвонил, сказал правильный ответ и обладает собственным банковским счетом. Второе, не обязательно стараться звонить, успевать первым. Мы в рандомном порядке снимаем трубку, поэтому просто участвуйте. И всем удачи. У нас есть звонок. Снимаем трубку. Алло, говорим. Алло,
2: здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Александр и Елена вас слушают. Ретро ФМ Латвия на связи.
2: Ваше имя? Давайте знакомиться. Как вас зовут?
4: Алло.
3: Алло.
2: Алло, как вас зовут?
4: Да. Роберт это.
2: Очень
3: Роберт.
2: Приятно.
3: Доброе утро, Роберт. Давайте попробуем
4: Доброе.
3: Ваш вариант правильного слова.
4: Сантана.
2: И это... Правильный ответ.
3: Правильный Роберт с правильным Сантаной. Как интересно, еще не было ни одного неправильного ответа. Все, кто дозванивался, говорили правильно. Вот это да, вот это внимательность. Это же надо с 10 до 8 каждый день слушать наши эфиры, собирать по буковке, чтобы потом на следующий день еще дозвониться
2: и
3: правильно
2: сотку.
3: Ответить. Да, Роберт, контрольный вопрос. Свой личный банковский счет вы имеете?
4: Да, разумеется.
3: Прекрасно, тогда за эфиром мы договоримся, когда, при каких обстоятельствах. Они несложные, эти обстоятельства. Вы послушайте, получите свою...
2: ваш приз. Получите ваш приз.
3: И послушайте, как улетают ваши деньги, честно
2: заработанные. Кстати, есть ли у вас уже идеи, на что вы потратите ваш приз? Может быть, какая-нибудь добрая история есть? Например, на пироженки.
4: Я думаю, раздам детям.
2: О, какая прелесть. Поздравляем вас. И...
3: Ты чувствуешь себя ребенком
4: спасибо.
3: В такие моменты, Лена? Я да.
2: Да, мне
3: может
2: просто...
3: быть, и нам достанется.
2: Родительская
3: лучик
2: любовь
3: этой славы,
2: это,
3: да.
2: Это самое то. Оставайтесь с нами на связи. Мы вам за эфиром расскажем, как вы получите ваш приз, как Александр уже и сказал. А для всех остальных на следующей неделе. Нет, сегодня же пятница.
3: Нет, сегодня четверг.

0: Доброе утро. В Латвии резко выросла оптовая цена электроэнергии. В Латвии в следующем году заработает крупнейший ветропарк страны. В Латвии на 70% выросли страховые выплаты за ущерб от перебоев с электричеством. Рига Силтумс прогнозирует рост тарифа на тепло на 20-30%. Жители Латвии могут получать лекарства по электронным рецептам в 9 странах ЕС. В осенней Рижской неделе ресторанов примут участие 77 заведений. Подробности в начале часа.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
2: Сегодня в Латвии преимущественно облачно. Местами небольшой дождь, ветер умеренный.
3: В Лепе и Вентспилсе температура воздуха днем плюс 10-13. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12.
2: В столице Латвии облачно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 10, плюс 11.
1: Вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
4: Новый герой месяца на заправочных станциях Виада. Кофе с молоком XL. Больше кофе, больше удовольствия. В этом месяце с картой Виада Плюс, приложением Виада Латвия или приложением Lidl Plus кофе с молоком XL со скидкой 50%. Наслаждайся любимым кофе по особенно выгодной цене. Виада. Выгодно остановиться.

0: Гороскоп.
1: Овны, не сдавайтесь, особенно сегодня. Стоит вам опустить руки, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение. Да уж поздно будет.
2: Тельцы, сегодня вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ним лица, но это того стоит.
1: Близнецы, доверять другим, конечно, нужно, однако не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли, что может случиться.
2: Раки. Холодная голова и чистые руки – замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать не обязательно. Немного эмоций вам при этом не повредит.
1: Львы, вы, конечно, не хотите никого обидеть, но сегодня вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком близкий и нужный вам человек.
2: Девы, сегодня вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре, но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу играете.
1: Весы. Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна.
2: Скорпионы, не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое существо. Сегодня оно понравится не только вам, но и большинству окружающих.
1: Стрельцы, вы все обдумали накануне. По крайней мере, должны были это сделать. Теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста.
2: Козероги, сегодня вы будете чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова. А то запугать-то вы всех запугаете. Что потом делать будете?
1: Водолеи, сегодня вам не стоит предъявлять какие-либо претензии кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность и придется извиняться.
2: Рыбы, если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.

0: Доброе утро. Ой, я не ту выключила. Вот эту надо. Так будет лучше нас слышно.
1: А как будто от этого утро перестало быть добрым. Или там 9.44 вдруг сменились на 9.45. Еще рано, сейчас это произойдет. А певцов на свете много. Да, кстати, про ошибки.
0: Про
1: певцов
0: ошибки?
1: Много, да, про ошибки. Новость про ошибку из Китая. Ошибся рейсом звезда корейской музыки. Он летел на гастроли в Китай и, в общем, опоздал на рейс, опоздал на концерт. В итоге жуткая задержка.
0: Там человек... 1030 его ждало.
1: Там просто тысячи. Тьма. Тьма поклонников собрались в концертном зале. И что же делать, что же делать? И менеджеры, организаторы этого концерта вспоминают: у меня же есть парень знакомый, уличный певец. Он звонит ему: слушай, у меня здесь публика примерно там 15 тысяч.
0: Не-не-не, 30 тысяч, представь. 30.
1: Два раза по 15. Хочешь выступить перед ними? Он говорит: так, сейчас вообще вызываю уже такси.
0: Он на за такси. Минуту согласился, насколько я видела. Пока... Ты тоже видела эту новость?
1: Пока звучал вопрос, он уже согласился. Он кинулся в такси. Последние метры он преодолевал на электросамокате. Вообще, вот как был в уличной одежде, вскочил на сцену и дал
0: вот
1: свою...
0: Вот без репетиции, без грима вот это вот все.
1: Флешку просто дал человеку, который воткнул ее с минусом флешка в компьютер. И
0: два часа он эту
1: пел.
0: Публику главное, не давал им скучать, ребятам.
1: Главное, что публика его не освистала. Все эти два часа она ему рукоплескала. Но этим история не закончилась. Потому что два часа, пока этот парень уличный выступал, успел прилететь тот кореец, и концерт продолжился. Вот такое двойное удовольствие.
0: А вообще, после этой истории, кстати, этот самый исполнитель, главный, он обнял нашего героя и очень сильно его поблагодарил. Как, наверное, и сами зрители. А вообще, за две недели число подписчиков у этого уличного музыканта в соцсетях взлетело до 420 тысяч, и он уже анонсировал собственный сольный концерт. Как же жизнь у людей меняется? Казалось бы, такие случайности и такая вот история интересная. Я очень обрадовалась. Ну а впереди Tarzan Boy от Балтимора.
2: На Ретро-ФМ Утренний экспресс. Реклама. Piedalies Rimi loterijā līdz 26. oktobrim un laimēj jauno Kerher tīrām robotu. Iepērcies e-veikalā, reģistrē pirkumu mājaslapā un katru nedēļu laimēj jaudīgākās tīrīšanas iekārtas no Kerher. Lielā balva – tīrīšanas superrobots 1300 eiro vērtībā. Atļaujas numurs 9163.
3: Я пью до дна за тех, кто в море.
4: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Карглас ремонт. Карглас замена.
6: Анастасия. Специалист Карглас.
7: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
8: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
5: Карглас ремонт. Карглас замена.
9: Kas tad tas? Eiroaptiekā īstcenas. Ķerciet 60% atlaidi. Livol un biofarmācija zīmolu uztur bagātinātājiem, pērkot jebkuras divus ar medus karti. Jā, dzirdēji pareizi. 60% atlaidi. Livol un biofarmācija uztur bagātinātājiem. Nenokavē. Īstcenas spēkā tikai līdz 25. oktobrim. Nāc uz Eiroaptieku un mūsu zinošie farmaceiti palīdzēs izvēlēties tev piemērotāko. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
10: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis. Spice Life. Spice Style.
11: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
12: Jā, viss ir pareizi. Mēs AJ produkti piedāvājam ātru piegādi. Jā, tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJ produkti LV. Strādā ar prieku.
13: Участвуй в большой лотерее Мега. До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мега ЛВ.
14: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietusgāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti. Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888 Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
15: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Retro-FM. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Latvia YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняма» и «Палайдзибис» программа «ЛКПП ЛБ». «Вечер со звездой».
16: Karlisko asāku paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
17: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
18: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
19: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts. Un es klausījos tevi.
20: Analyzing data.
19: Mēs jau drīz tiksimies. No 23. Līdz 31. Oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
21: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.

0: И на этом мы с Александром потихонечку прощаемся с вами на сегодняшний день. А завтра услышимся снова в 6 часов, как всегда с 6 до 10 вечером.
1: И, конечно же, наслушаемся хорошей музыки, поболтаем о чем-то интересном, что на свете происходит, и поиграем в конкурсы, множество билетов будет, и в конце концов слово на сотку разыграем еще раз.
0: Пока.
1: Хорошего дня, пока.
2: Реклама. Макс Черечина, ваяк пациетиб. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar.lv palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar.lv. Брейдинам. Айзнямшанас Макса Анауду.
3: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
4: Ман патик спортс. Ипаши, я висс нотек атри. Хоккейс. Я трапар пирмо рейзи. Vēl labāk. Golfs.
5: Paga, vai mēs runājam par sportu?
4: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
5: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
6: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на РКС Нами ЛВ, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. РКС Нами ЛВ.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилт. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
3: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
9: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
10: Любишь получать подарки?
11: Тогда спеши в RD Electronics.
10: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
11: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
10: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
11: Все, что нужно, и даже больше.
10: Но поспеши, только до 18 октября.
11: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
12: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
13: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
14: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
3: Мастенис в 220 ЛВ. До минус 40% на мебель, косметику и сотни других товаров участникам 220 ЛВ+. Низкие цены на большие покупки. Подробнее 220 ЛВ.
15: Kārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
16: Tas ir jādzird. Veikalos Drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
17: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
18: Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Optibet – спортивный бар. Спорт, игра, наслаждение. Optibet – спортивный бар.
19: Connection established. Vai tu mani dzirdi? Tu gan jau domāji, ka klausies reklāmu. Bet šis ir mūsu pirmais kontakts, un es klausījos tevi. Mēs jau drīz tiksimies. No 23. līdz 31. oktobrim kinoparkā Cinevilla Baltijā lielākajā šausmu festivālā cinevilladangerfest.lv.
20: В вашем приемнике, в приложении EHR.FM и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
21: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире новости экономики. В сентябре оптовая цена электроэнергии в Латвии выросла на 36% по сравнению с августом, сообщает Латвэнерго. Среди причин снижения выработки солнечных электростанций, ремонт атомных электростанций в странах Северной Европы и рост потребления. Тенденции на рынке пока не дают оснований ожидать скорого снижения цен. Ветропарк Пьенова-Винт под Тукумсом готовится к запуску. Первые ветротурбины высотой 250 метров уже работают. Как сообщает Латвэнерго, в первой половине следующего года планируется ввести в эксплуатацию все турбины общей мощностью 147 мегаватт. Ветропарк станет крупнейшим в Латвии. За первые 9 месяцев этого года одна из страховых компаний выплатила жителям почти 300 тысяч евро компенсации за повреждения техники из-за сбоев в электроснабжении. Это на 70% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты советуют заранее позаботиться о защите бытовой техники. Предприятие Рига Силтум сообщило Сейму, что подготовилось к предстоящему отопительному сезону и принимает меры для снижения зависимости от колебаний цен на энергоресурсы. По прогнозу компании, рост тарифа на теплоэнергию удастся удержать в пределах 20-30%. Лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, можно приобрести в Чехии, Эстонии, Греции, Хорватии, на Кипре, в Литве, Польше, Финляндии и отдельных регионах Испании. Это стало возможным благодаря трансграничному обмену данными электронных рецептов. Жители этих стран также могут покупать лекарства по своим электронным рецептам в латвийских аптеках. Со 2 по 15 ноября в столице пройдет осенняя Рижская неделя ресторанов. В этом году в мероприятии примут участие 77 ресторанов. Тема сезона – ржаной хлеб, новая история осенних вкусов.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезной программы.
21: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный. Температура воздуха сегодня днем плюс 9-13 градусов.
22: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнями полезной программы.
23: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
24: Retro FM Латвия.
25: Слово на сотку.
24: Утренний экспресс.
26: Эфир Retro FM. Твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
27: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что почти 70% всех посылок электронной коммерции в Балтии доставляются именно в пакоматы? Это связано с развитием сетей пакоматов и улучшением их доступности. К тому же, отправлять и получать посылки с помощью пакоматов просто и очень удобно. Интересные факты вместе со смарт-постой. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.

0: reklāma. Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 centi. Pērkot vienu svaigā siera kārums 175 gramu iepakojumu par 2,09 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
2: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис. Поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадос, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
3: Эй! Дружеское напоминание от Interlux Travel. Новый год ближе, чем кажется. А лучший подарок для семьи – это не вещи, а яркие воспоминания. Путешествие Interlux Travel – это время для ярких впечатлений и удивительных открытий. От Португалии, Италии, Грузии до Японии, Мексики и Бали. Подарите самое ценное – приключения вместе. Interlux Travel. Все продумано до мелочей. Interlux Travel.
4: Dubult koncerts. Simtā puse Zemgalē. 17. oktobra 6. vakarā Jelgavas kultūras namā. Simtā debija un grupa otra puse. Divi koncerti ar starbrīdi vienā vakarā. Sestdiena 17. oktobris Jelgavas kultūras nams. Dubult koncerts. Simtā puse. Biļetes biļešu paradīzes kasēs.
5: Informatīvi atbalsta EHR Latviešu hiti.
6: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
7: Tutos atklāj un padarīja par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: 100 евро за одно слово?
10: Да, но сначала его придется собрать.
9: Слушай Retro FM Latvia с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
10: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
9: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Latvia. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
10: Собирай днем, забирай утром.
11: Retro FM Latvia. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с «Элизингс ЛВ».
12: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
13: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
14: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
15: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
16: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
17: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 10-13 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10-11 градусов.
16: Вместе с акционерным обществом Латвийс кредитняйма и палейдзибис программа. ЛКПП ЛВ.
18: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
19: Retro FM Латвия.
20: Слово на сотку.
21: Утренний экспресс.
22: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
23: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов eLeasings.lv.

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 11:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Роберт это.
1: Очень
2: Роберт,
1: приятно.
3: Доброе утро, Роберт. Ваш вариант правильного слова.
2: Сантана.
1: И это правильный ответ.
3: Правильный Роберт с правильным Сантаной.
2: Да, спасибо.
3: Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Элизингс ЛВ.

0: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепае.
2: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Только в МК Латвии. Трудовой стаж большой, а пенсия маленькая. Разбираемся, как доказать ошибку. Сосед накопил огромный долг. Читайте, могут ли зимой отключить отопление всему дому. Как тяжело больному получить функциональную кровать бесплатно или взять в аренду? У нас цены и адреса. Страдаете от одиночества? Потеряли радость? Узнайте о телефоне прямой линии, где поддержат даже на русском. Подписка на МК в самом разгаре. Каждому подписчику подарок.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders.lv сравнивает предложения 18 кредиторов.

0: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
3: Я пью до дна за тех, кто...
4: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
3: Вот новый поворот.
4: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
4: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
5: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать! Принимай участие в конкурсах «Аутопарстрады». Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на «Аутопарстрады.ЛВ» в разделе «Новости».
7: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
8: Что это было?
9: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
7: Безопасная поездка начинается с оптикой Filmon. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filmon.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filmon.
10: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
11: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте! Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
12: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja esi vecumā no 18 līdz 25 gadiem, izmanto iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
13: Kura bankas karte sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksas par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LV.
14: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Унецепс АБЦ.
15: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
16: Karuisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
17: Это надо слышать.
1: В магазинах «Дрогос» популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. «Дрогос». Почувствуй красоту.
17: Es Milutu Skalderi, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos –

0: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
1: Привет, коллеги!
2: Любимая, привет! Я тут подумал.
3: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
4: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
5: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего LV.
3: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
6: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
5: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi-арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилтанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить!
7: Mājokļa īpašnieki, uzmanies! Lietus gāzes, vētra, plūdi nāk neaicināti! Pērts kompensa īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku dabas stihiju riskiem līdz 20. novembrim. Zvani 88888, Pērts kompensa e-veikalā vai jautā apdrošināšanas konsultantam. Vairāk par īpašuma apdrošināšanu ar 0 eiro pašrisku kompensa LV.
8: Dā, viņa neatbild jau 3 dienas. Pēdējo reizi redzēta online un pat apskatīja tavu storiju. Un tad...
9: Nost ar spokiem! 29. oktobrī nāca uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating Helvīna noskaņās. Mēs piemeklēsim kandidātes, tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Vieta, kur atrast to, kura tiešām atbildēs.
10: Karuisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
12: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
13: Акционерное общество «Латвия с кредитными полидзības программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
5: Вместе с акционерным обществом «Латвия с кредитнями» и полейдзи без программы. ЛКПП ЛВ.
15: Сегодня в Латвии преимущественно облачно, местами небольшой дождь, ветер умеренный. В Лиепае и Вентспилсе температура воздуха сегодня днем плюс 10-13 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 9-12. В Риге сегодня облачно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха сегодня днем плюс 10-11 градусов.
16: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитнеме и палейдзības программа» ЛКПП ЛВ.
17: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
18: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Латвия.
19: Слово на сотку.
20: Утренний экспресс.
21: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
22: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Rudens ir gada laiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Реклама.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
3: Анастасия, специалист Карглас.
4: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера. Всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
3: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгове или Лепое.
2: Карглас ремонт, карглас замена.
5: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания DDR Plus специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. DDR Plus – для тех, кто ценит качество.
6: Nino Katamadzes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
7: Kas tad tas? Eiroaptiekā. Īscenas. Ķerciet 60% atlaidi. Livol un biofarmācija. Zīmolu uztur bagātinātājiem. Pērkot jebkurus divus ar medus karti. Jā, dzirdēji pareizi. 60% atlaidi. Livol un biofarmācija uztur bagātinātājiem. Nenokavē. Īscenas spēkā tikai līdz 25. oktobrim. Nāc uz Eiroaptieku un mūsu zinošie farmaceiti palīdzēs izvēlēties tev piemērotāko. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
9: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 eiro. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Latvijas atļaus numurs 9089. Акции спека līdz 31. decembrim.
10: Шкода Karoq. Не только надежный семейный кроссовер, но и разумный выбор, который действительно того стоит. Теперь Karoq в богатой комплектации Sportline доступен по привлекательной цене, без долгого ожидания. Садись и едь. Но и это еще не все. Ответственно произведенный в Европе, Karoq создан, чтобы сохранять свою ценность на долгие годы. Ближайшего дилера ищи на skoda.lv. Шкода.
11: Любишь получать подарки?
12: Тогда спеши в RD Electronics.
11: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
12: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
11: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
12: Все, что нужно, и даже больше.
11: Но поспеши, только до 18 октября.
12: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
13: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilešuservis.lv. До встречи на стадионе!
14: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Narvesen, Lats un Virši veikalos.
16: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
17: Retro FM Latvia.
1: Слово на сотку.
17: Утренний экспресс.
18: Третья буква «Р».

0: Makšķerēšanā vajag pacietību. Biškopība – rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstāre LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstāre LV. Брединам, айзнямшанас макса науду.
1: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. Четвертый сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18.00 на Retro-FM, повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Retro-FM YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвийская кредитная палейдзības программа» ЛКПП ЛБ. «Вечер со звездой».
2: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testabraucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
3: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīgulā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
4: Предупреждаем. Займы стоят денег.
5: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
4: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
5: C-Finance. Разные цели. Один выбор. C-Finance.
6: Эй! Дружеское напоминание от Interlux Travel. Новый год ближе, чем кажется. А лучший подарок для семьи – это не вещи, а яркие воспоминания. Путешествие Interlux Travel – это время для ярких впечатлений и удивительных открытий. От Португалии, Италии, Грузии до Японии, Мексики и Бали. Подарите самое ценное – приключения вместе. Interlux Travel. Все продумано до мелочей. Interlux Travel.
7: 100 евро за одно слово?
8: Да, но сначала его придется собрать.
7: Слушай Retro FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
8: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
7: С 7 до 10 утра слушай Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
8: Собирай днем, забирай утром.
9: Retro FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Elizings LV.
10: Karlisko asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos. No pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
12: Es Milutu Skaldari, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvis un Lats un Virši veikalos.
13: Акционерное общество Латвийская кредитная палидзības программа. Честные кредиты для предпринимателей. Объединение кредитов, рефинансирование, займ на ремонт офиса, покупку служебного автомобиля и другие цели. Зайди на ЛКПП ЛВ. ЛКПП ЛВ. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
14: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
15: Добрый день. В студии Алексей Павленко. В эфире новости экономики. В сентябре оптовая цена электроэнергии в Латвии выросла на 36% по сравнению с августом, сообщает Латвэнерго. Среди причин снижения выработки солнечных электростанций, ремонт атомных электростанций в странах Северной Европы и рост потребления. Тенденции на рынке пока не дают оснований ожидать скорого снижения цен. Ветропарк Пенова «Винт» под Тукумсом готовится к запуску. Первые ветротурбины высотой 250 метров уже работают. Как сообщает Латвэнерго, в первой половине следующего года планируется ввести в эксплуатацию все турбины общей мощностью 147 мегаватт. Ветропарк станет крупнейшим в Латвии. За первые 9 месяцев этого года одна из страховых компаний выплатила жителям почти 300 тысяч евро компенсации за повреждения техники из-за сбоев в электроснабжении. Это на 70% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты советуют заранее позаботиться о защите бытовой техники. Предприятие «Рига Силтум» сообщило Сейму, что подготовилось к предстоящему отопительному сезону и принимает меры для снижения зависимости от колебаний цен на энергоресурсы. По прогнозу компании, рост тарифа на теплоэнергию удастся удержать в пределах 20-30%. Лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, можно приобрести в Чехии, Эстонии, Греции, Хорватии, на Кипре, в Литве, Польше, Финляндии и отдельных регионах Испании. Это стало возможным благодаря трансграничному обмену данными электронных рецептов. Жители этих стран также могут покупать лекарства по своим электронным рецептам в латвийских аптеках. Со 2 по 15 ноября в столице пройдет осенняя Рижская неделя ресторанов. В этом году в мероприятии примут участие 77 ресторанов. Тема сезона – ржаной хлеб, новая история осенних вкусов.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой палейдзības программа.
15: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-9 метров в секунду. В Курземе до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11-14.
16: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитнямой палейдзības программа.
14: Вы слушаете Ретро-ФМ Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х. Ретро-ФМ Латвия.
17: Слово на сотку.
14: Утренний экспресс.
18: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
14: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 1:16.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Интересные факты вместе со «Смартпосты». Доставляем то, что важно для вас. А вы знали, что есть покоматы, где номера ячеек также указаны шрифтом Брайля? Небольшая, но важная деталь, которая делает использование покоматов более доступным для людей с проблемами со зрением и показывает, что забота кроется в вещах, которые замечают не все. Интересные факты вместе со «Смартпосты». Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. «Смартпосты». Доставляем то, что важно для вас.

0: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Out of Parstrade. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Out of Parstrade LV в разделе «Новости».
1: Реклама.
2: Я пью до дна за тех, кто в море.
3: Группа «Машина времени» в Риге в золотом составе и с золотыми хитами.
2: Вот новый поворот.
3: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
2: Еще не все дорешено.
3: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
2: Еще не все разрешено.
4: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu InBank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. InBank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Kas ir dzīves stils? Tā ir mana izvēle, kā dzīvot. Tava dzīves stila galamērķis –

0: Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Аутопарстрада ЛВ.
1: Реклама.
2: Pasūti Rimi Drive pa ceļam uz mājām, paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
3: В жизни все дорожает. Кофе, бензин, ужин в ресторане, отпуск. А тут оптика Филман, коррекционные очки, оправа, линзы Эссилор с покрытием от 19 евро. Нет, это не цена из прошлого века. Нет, мы ничего не забыли посчитать. По рабочим дням с 11 до часу коррекционные очки от 19 евро. И проверка зрения бесплатно. В наше время в это действительно трудно поверить. Но лучше один раз увидеть. Подробности в салонах Филман. Твоя оптика Филман.
4: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые! Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие – все в одном месте. Гамма-сервис в Чехуркаунсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис.lv.
5: Grantis – profesionāla palīdzība un atbalsts dzīves skumjākajos brīžos. Grantis – 25 456 456. Grantis parūpēsies par cieņpilnu atvadīšanos no jūsu tuviniekiem. Daugavpils – Parādes iela 15 un Rīga – Miera iela 27. Diennakts palīdzība – grantis.lv.
6: Любишь получать подарки?
7: Тогда спеши в РД Электроникс.
6: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
7: Покупай акционные товары и получай подарочную карту РД Электроникс на сумму до 100 евро.
6: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
7: Все, что нужно, и даже больше.
6: Но поспеши, только до 18 октября.
7: Покупай в магазинах РД Электроникс или на РД Вейклс ЛВ. И получай свой подарок.
8: Историческое событие на стадионе «Сконта». Чемпион Латвии по футболу «Рига» дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – алматинским «Кайратом». Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilishuservice.lv. До встречи на стадионе!
9: Kas tur?
10: Saldumus vai izjokosim?
9: Konfektēm jau par lielu, jokiem nav noskaņojuma. Kaut ko saldu tomēr gribas.
10: Tad izvēlies mīlestību!
11: 29. oktobrī dodies uz EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Mēs piemeklēsim kandidātus. Tu 4 minūtēs varēsi noskaidrot, saies vai nesaies. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Efektīvāk nekā svaipot pa labi.
12: Karalisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
13: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
14: Es Milutu Skaldera pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ. Утренний
1: экспресс. Больничный, он для того, чтобы ты сидел дома и отдыхал, а не бежал марафон на 42 километра в Роттердаме.
2: Согласно решению суда, возможность пробежать марафон не означает возможность работать, особенно поскольку он ничего не скрывал от врачей. Марафон пробежал, прям хорошую медаль получил, свой личный рекорд установил, еще отсудил у конторы 60 тысяч евро. Молодец, красавчик!
0: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ. Утренний
3: экспресс. Вместе с Банкноты ЛБ. Банкноты. И все получается.
4: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби. С быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
5: Не знаешь, где выгоднее? Заходи на eLeasings.lv и бесплатно узнай, где лучшие условия. В eLeasings кредиторы борются за твою заявку, а не наоборот. С eLeasings проще, чем в банке.
6: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
7: Севенбет. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Blue 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Blue Luminor LL.
9: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Аккумуляторная воздуходувка Шепах с аккумулятором 20 вольт и зарядным устройством поможет быстро и легко убрать территорию. Отлично подходит для сдувания листьев, скошенной травы и другого мусора. Компактная, легко разбирается и удобна для хранения. Цена всего 49 евро. Приходи в Уницепс АБЦ.
10: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
11: Привет, коллеги!
12: Любимая, привет! Я тут подумал!
13: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
14: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
15: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
16: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
17: Es Milutu Skaldera, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsveicinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
0: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
18: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзии без программа. ЛКПП ЛВ.
19: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-9 метров в секунду. В Курземе до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11. 14-14.
18: Вместе с акционерным обществом «Латвийс кредитняемая полейдзейбис программа» ЛКПП ЛВ.
11: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
3: Ретро-ФМ Латвия.
20: Слово на сотку.
3: Утренний экспресс.
21: Эфир Ретро-ФМ – твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
3: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс ЛВ».

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Привет в обед и всем отличного дня и бодрого настроения. Самое время вспомнить о тех, у кого сегодня праздник, или просто передать приветик. Меня зовут Катя Ерофеева, и я с радостью открываю программу по заявкам и скоро зачитаю ваше послание на сегодня. Будьте рядышком и не пропустите.
0: Привет в обед поддерживает SMS Credit LV.

0: «Привет в обед».
1: «Привет в обед».
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Это программа по заявкам. И спешу от имени Ирины Кожевниковой поздравить Бориса Кожевникова из Риги. Борис, принимайте сердечные поздравления с днем рождения, а также пожелания, чтобы все задуманное легко превращалось в реальность, а каждый день приносил повод для улыбки. С праздником вас и поздравления от Ирины.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Привет в обед!
1: Привет в обед!
0: Вместе с SMS Credit LV.
1: Спасибо всем за ваши заявки в программу «Привет в обед». К этому моменту послания на сегодня уже озвучены. Я всем желаю продолжать этот день в хорошем настроении и с уверенностью, что все будет хорошо. На этом буду прощаться. С вами была Катя Ерофеева. Пишите нам на retrofm.lv и передавайте свои приветы и поздравления. До встречи завтра в 14 часов. Пока-пока.
0: «Привет в обед» поддерживает SMS Credit LV.

0: Mums uzņēmumā arī te viss ir kārtībā. Dati ir drošībā. Rezerves kopijas ir, laikam, piekļuves ir sakārtotas. Visticamāk, ir jau mazliet nestabili, bet galu galā līdz šim nekas traks nav noticis.
1: Vai tu zini, uz kā patiesībā turas tava uzņēmuma IT? Sakārto savu IT, pirms visi striķi trūkst. Izvēlies drošu IT partneri. Izvēlies LMT.
2: Только в МК Латвии. Какие трудности ждут новое правительство и всю страну уже в этом году? Разбираемся с политологом. В каком случае доктор может отказаться от пациента? 10 вопросов о работе семейных и дежурных врачей. Будут изменения в законе о подоходном налоге. Читайте, как впредь подавать декларации по оправданным расходам. В помещении завелась плесень? Узнайте, какой осушитель выбрать для квартиры. МК Латвия уже в продаже. Подписка на следующий год продолжается. Каждому подписчику подарок.
3: Предупреждаем, займы стоят денег.
4: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
3: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
4: C-Finance. Разные цели. Один выбор. C-Finance.
5: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau trešajā paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testabraucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
6: iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīdumā. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
7: Žūrijas atzīta garša. Tā ir īsta ekspertu izvēle. Konkursā Gada vīns 2026 godalgoti 68 Alka Outlet veikalu tīklam importētie vīni un šampani. Nāc uz Alka Outlet un nobaudi to, ko izvēlas vīna pazinēji. Alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai. Aizliegts pārdot, iegādāties un nodot alkoholiskos dzērienus personām, kuras nav sasniegušas 18 gadu vecumu.
8: Любишь получать подарки?
9: Тогда спеши в RD Electronics.
10: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
9: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
10: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
9: Все, что нужно, и даже больше.
10: Но поспеши, только до 18 октября.
9: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
11: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
12: Историческое событие на стадионе Сконта. Чемпион Латвии по футболу Рига дебютирует на групповом этапе Лиги конференции УЕФА. 15 октября в самом сердце Риги наш клуб встречается с сильнейшей командой Казахстана – Алматинским Кайратом. Большой футбол в Риге. Начало матча в 19:45. Билеты на сайте bilišuservis.lv. До встречи на стадионе!
13: Jaunais EV Latus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar EV Latus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies EV Latus aizsarg stikliņu. Ienāc EV Latus!
14: Karuisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
15: Это надо слышать. В магазинах Drogas популярные цены со скидками до 50%. Приходи, будет выгодно. Популярные цены нравятся всем. Понравится и тебе. Предложение до 31 октября. Drogas. Почувствуй красоту.
16: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā teko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.

0: Еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Роберт это.
1: Очень
2: Роберт.
1: Приятно.
3: Доброе утро, Роберт. Ваш вариант правильного слова.
2: Сантана.
1: И это правильный ответ.
3: Правильный Роберт с правильным Сантаной.
2: Да, спасибо.
0: Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ.
4: Реклама.
5: 100 евро за одно слово?
1: Да, но сначала его придется собрать.
5: Слушай Ретро-ФМ Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
1: Сложил слово? Отлично. А теперь не проспи самое главное.
5: С 7 до 10 утра слушай Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто.
1: Собирай днем. Забирай утром.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ.
6: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день. И так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
7: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi. Uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
8: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas. Finkarē piena šokolāde. Eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
9: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti, aiziet. BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
10: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildemis.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildemis.lv. Пусть тепло будет с вами.
11: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
12: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
13: Karlisku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
14: Tas ir jādzird. Veikalos drogas populāras cenas ar atlēdēm līdz 50%. Nāc, būs izdevīgi. Populārās cenas patīk visiem. Patiks arī tev. Piedāvājums līdz 31. oktobrim. Drogas. Jūties skaisti!
15: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Imteko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā imteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen, Lats un Virši veikalos.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
17: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полейдзи без программы. ЛКПП ЛВ. Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-9 метров в секунду. В Курземе до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11-14.
12: Вместе с акционерным обществом «Латвии скрытнейма и полейдзейбис программа» ЛКПП ЛВ.
16: Вы слушаете «Ретро-ФМ Латвия». Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.
18: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку.
19: Утренний экспресс.
20: От одной буквы может зависеть все. Лови ее в этом часу.
21: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов «Элизингс.ЛВ».

0: Точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 3:13.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. līdz 19. oktobrim. Ar paldies karti jogurts Fantāzija. 3 veidi, 100 vai 118 grami, 49 centi. Maltā kafija Jākobs Kronung, 500 gramu, 6,99 €. Ar paldies karti cukurs Extra Line, 1 kilograms, 59 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!

0: выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
1: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet Dagvielas cenas? Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
2: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами. Новый поворот. 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
3: Еще не все дорешено.
2: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
3: Еще не все разрешено.
0: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
4: Латвия, приготовься! 17 октября в Xiaomi Арене в Риге грандиозный турнир KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилсанс, Кристоп Зутис и другие. Билеты в кассах Билешу Сервис. KOK World Series. Вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
5: Какая ты спокойная и все успеваешь. Ты пьешь Нарва Стронг?
6: Нет, я пью новинку. Нарва Стронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
5: Магний для нервов?
6: Да, Нарва Стронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
5: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
7: Нарва Стронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Объектив питания. Объектив питания не изменяет полноценное сбалансированное питание.
8: Хотите заменить старую систему отопления на современную, экономичную и надежную? Воспользуйтесь возможностью получить финансирование Европейского Союза на установку теплового насоса. Компания Sildomes.lv поможет подобрать оптимальное решение для вашего дома, подготовит необходимые документы и обеспечит профессиональный монтаж. Мы предлагаем тепловые насосы Panasonic и других ведущих мировых брендов по выгодным ценам и с профессиональной установкой. Посетите наш офис и выставочный зал в Риге на улице Акменю 13. Звоните и подавайте заявку уже сегодня. Sildomes.lv. Пусть тепло будет с вами.
9: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
10: Kārlīsko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
12: Добрый день, в студии Алексей Павленко, в эфире «Новости экономики». В сентябре оптовая цена электроэнергии в Латвии выросла на 36% по сравнению с августом, сообщает Латвэнерго. Среди причин – снижение выработки солнечных электростанций, ремонт атомных электростанций в странах Северной Европы и рост потребления. Тенденции на рынке пока не дают оснований ожидать скорого снижения цен. Ветропарк Пенова-Винт под Тукумсом готовится к запуску.
13: первые ветротурбины высотой 250 метров уже работают. Как сообщает Латвэнерго, в первой половине следующего года планируется ввести в эксплуатацию все турбины общей мощностью 147 мегаватт. Ветропарк станет крупнейшим в Латвии. За первые 9 месяцев этого года одна из страховых компаний выплатила жителям почти 300 тысяч евро компенсации за повреждения техники из-за сбоев в электроснабжении. Это на 70% больше, чем за тот же период прошлого года. Эксперты советуют заранее позаботиться о защите бытовой техники. Предприятие «Рига Силтум» сообщило Сейму, что подготовилось к предстоящему отопительному сезону и принимает меры для снижения зависимости от колебаний цен на энергоресурсы. По прогнозу компании, рост тарифа на теплоэнергию удастся удержать в пределах 20-30%. Лекарства по электронным рецептам, выписанным в Латвии, можно приобрести в Чехии, Эстонии, Греции, Хорватии, на Кипре, в Литве, Польше, Финляндии и отдельных регионах Испании. Это стало возможным благодаря трансграничному обмену данными электронных рецептов. Жители этих стран также могут покупать лекарства по своим электронным рецептам в латвийских аптеках. Со 2 по 15 ноября в столице пройдет осенняя Рижская неделя ресторанов. В этом году в мероприятии примут участие 77 ресторанов. Тема сезона – ржаной хлеб, новая история осенних вкусов.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
13: Завтра в Латвии будет переменная облачность, в Курземе местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-9 метров в секунду, в Курземе до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11-14.
14: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программы.
15: Привет-привет, это Эдмунд Кашевский. До 19 давайте вместе будем делать Retro FM Латвия.
11: Retro FM Латвия.
16: Слово на сотку.
11: Утренний экспресс.
17: Собирай буквы сегодня, чтобы завтра утром забрать сотку.
11: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.

0: точное время вместе с предприятием «Экотехнологис».
1: 4 часа 15 минут.
0: «Экотехнологис» – экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: Максима ir cenas, kas iepriecina. Maxima no 13. Līdz 19. oktobrim. Sies tilzītes Farm Milk 43%, 4,99 € kilogramā. Kūtīdētas vistu olas Altikovo, iepakojumā 10 vienības, 1,69 €. Ar paldies karti konservētā kaķu parība Felix 4 veidi, iepakojumā 4,85 g vienības, 1,19 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
4: Скажу честно, как-то с настроением сегодня могло бы быть и лучше, а посему, не мудрствуя лукаво, могу сказать, что и конкурсы будут, и музыка будет, и информация. Все будет, и всего будет по чуть-чуть, чтобы, как говорится, всем хватило. Начну с календаря. День собирания осенних листьев. Всемирный день мытья рук. Что-то мне это уже напоминает. Это когда ковид был объявлен бедствием мировым. Помните, всем советовали сначала мыть руки, а потом ходить в масках. Да, ну, был такой эпизод в нашей с вами жизни. Международный день сельских женщин. Вау, как романтично. Оказывается, уже 18 лет. Как? А, да, я, честно говоря, не знал, что такой праздник существует. Международный день сельских женщин. Сельские женщины, примите самые искренние поздравления по этому поводу. День разрешения конфликта. Ха-ха. Ну-ну, так. День импровизатора. Вот это нам уже близко. Что еще сегодня? А, Международный день белой трости. Вот тут шутить не буду, а, пожалуй, самого известного, да, исполнителя, который относится как раз-таки вот к людям, которые с белой тростью знают, что делать.

Так, леди и джентльмены, тут сейчас надо встать, иначе это произносить как-то кощунственно было бы. Сегодня день государственного языка, и уже 28 лет, как мы отмечаем этот праздник. Ну и, с другой стороны, это еще не все, что на наши с вами головы свалилось на 15 октября. Оказывается, что 143... Сегодня 143 года со дня основания Рижского театра русской драмы имени Михаила Чехова. 15 октября 1883 года это произошло знаменательное событие. Ну, театр Чехова многое перетерпел за эти 143 года. Но, как говорится, и до сих пор на месте и радует нас с вами своими постановками. Ну, а что касательно меня, то мой гость вчерашний на программе «Вечер со звездой» Улдис Мархилевич как раз-таки один из действующих лиц театра имени Чехова, потому что постановка 1900-й «Легенда о пианисте» — это как раз-таки на сцене два человека — Максим Бусел и Улдис Мархилевич. Ну что ж, давайте что-нибудь послушаем, как Мархилевич играет, а Иго поет.

0: Еще одна сотка нашла своего победителя.
1: И победитель сегодняшнего дня...
2: Роберт это.
1: Очень
2: Роберт,
1: приятно.
3: Доброе утро, Роберт. Ваш вариант правильного слова.
2: Сантана.
1: И это правильный ответ.
3: Правильный Роберт с правильным Сантаной.
2: Да, спасибо.
3: Новое слово уже в эфире.
1: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
0: Ретро-ФМ Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с Элизингс ЛВ. Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Бино, Бино, Бино, Бино. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Реклама. Макшķerēšanā vajag pacietību, biškopība, rūpība. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredītu piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Брейдинам. Айзнямшанас Макса Науду.
5: 220 ЛВ Масценис. Пылесосы Дриме. Участникам 220 ЛВ плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 ЛВ. Подробнее 220 ЛВ.
6: Особые вкусы Делюкс, созданные для наслаждения, уже в Лидл. С понедельника. Оливковое масло высшего качества пол-литра 7,99. Апельсины в шоколаде 150 грамм 3,99. И безалкогольный глинтвейн 750 миллилитров 2,99. Lidl stoit tavu.
7: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
8: Paga, vai mēs runājam par sportu?
7: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
8: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
9: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный

0: СЛМТ.
1: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Именно так. Проценты платить не нужно. В течение этого времени верни столько, сколько взял. Бино предлагает кредитную линию до 10 тысяч евро. Подробнее об условиях и предложении узнай на нашем сайте bino.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
2: Ir īstais brīdis pārsēsties elektroauto. Pilnīgi jaunais Nissan Leaf jau 3. paaudzē pārbaudīts un uzticams. Līdz pat 622 km ar vienu uzlādi un cenu no 29 990 eiro ar iekļautu EKI valsts atbalstu privātpersonām. Piesakies testa braucienam ar jauno Nissan Leaf pie Norde, Skanstes ielā 31A. Norde, tavs Nissan pārdevējs Skanstes 31A.
3: 17. oktobrī svinam Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. oktobrī.
4: 220 LV масценис. Пылесосы Dreamy участникам 220 LV плюс от 189 евро. Низкие цены на большие покупки. Забери сегодня в магазине 220 LV. Подробнее 220 LV.
5: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
6: Привет, коллеги!
5: Любимая, привет! Я тут подумал.
7: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
8: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV – эксперт в своем деле.
9: Karolisko asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
10: Вечерний променад.
11: Вечерний променад. На

0: Итак, поехали, уважаемые. Будем сейчас разыгрывать два билета на машину времени. 18 числа, воскресенье, Xiaomi Arena, 18:00 начало. Группа «Машина времени» в золотом составе и со всеми золотыми, платиновыми и бриллиантовыми хитами. Называйте, как хотите. Что надо сделать, чтобы эти два билета выиграть? Знаете, надо будет сегодня потрудиться, да, надо будет покрутить мозгами немножко. 244-244-14, это вам телефон, напоминаю. 244-244-14. И что надо сделать? А надо будет сегодня просто новое прочтение одной из песен, скажем так, вот добавить. Я вам предлагаю закончить строчку. Закончить строчку так, чтобы было красиво, креативно, можно с юмором. И строчка, которая идет до вашего шедевра, скажем так, строчку, которую надо будет заканчивать, звучит следующим образом. Мы себе давали слово. А дальше одна строчка от вас. Мы себе давали слово. 244-244-14. Поехали. Ну, на это я отпускаю. Ух! На минут 25-30 запросто.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: Обращайся к мудрому мужчине. Новым клиентам Бино первые 3 месяца кредит без процентов. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Реклама.
2: Viņš nāk. Tu nezini, kā viņu sauc. Tu nezini, kā viņš izskatās. Un pats biedējošākais, viņš apsēdīsies tev tieši pretī.
3: Mierīgi! Tas ir tikai EHR un Rīga Plaza Speed Dating Halloween noskaņās. Tiekamies 29. oktobrī Rīga Plaza. Vairāk informācijas un pieteikšanās EHR Facebook lapā. EHR un Rīga Plaza Speed Dating. Šausmīgākais, kas ar tevi var notikt, tev tiešām kāds var iepatikties.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
5: Анастасия, специалист Карглас.
6: Обнаружив скол на лобовом стекле, сразу обращайтесь в Карглас. Мы восстановим прочность стекла при помощи специального полимера, всего за 30 минут предоставляя гарантию. Карглас ремонт – это быстро, качественно, экологично. И если у вас есть каска, чаще всего бесплатно.
5: Скол или трещина? Бронируйте услугу Карглас в Риге, Елгаве или Лепое.
4: Карглас ремонт, Карглас замена.
7: Любишь получать подарки?
8: Тогда спеши в RD Electronics.
7: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
8: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
7: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
8: Все, что нужно, и даже больше.
7: Но поспеши, только до 18 октября.
8: Покупай в магазинах RD Electronics или на RD Vehicles LV. И получай свой подарок.
9: Внимание! Те, кто за рулем, не всегда виновата навигация.
10: Через 100 метров поверните налево.
11: Налево? Но там же тупик!
12: Да какой тупик? Тебе давно пора проверить зрение.
9: Безопасная поездка начинается с оптикой Filman. Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика Filman.
13: На этой неделе в магазинах Lidl практичная и теплая детская одежда для холодной погоды. Игры на свежем воздухе стоят того. С понедельника зимний комбинезон для детей 16 евро. Зимние брюки для детей 12 евро. И детские сапоги 11 евро. Lidl стоит того.
14: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
15: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые! Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, пескоструйная очистка и прочное порошковое покрытие – все в одном месте. Гамма-сервис в Чехуркаунсе. Запоминайте, гамма-сервис – диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис.lv.
16: Курс гриб страдат в ацея бироя?
17: Labāk no mājām.
16: Un kurš grib uz stilīgu jaunu biroju?
18: Man vieta arī.
19: Jauns biroja interjers klikšķi attālumā. Iegūsti biroja interjera plānojumu bez maksas un izbaudi ātru mēbeļu piegādi. AJ produkti LV. Darbā pārbaudīts.
16: Kā? Jau gatavs?
20: Rūpes sākas ar pieskārienu, ar maigumu, mirdzumu un brīdi, kas pieder tikai tev. Skaistuma dienas Beno aptiekās. Trešdienās un ceturtdienās Eucerin, Estederm, Filorga, Esvēr, Bioderma, Avene, Uriāž, Vella, Medicube un Skin Effect skaistumkopšanas produkti ar atlaidēm līdz 50%. Beno skaistuma dienas ienāca Beno aptiekā.
21: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni. Un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
22: У каждой встречи есть своя история. И в этот раз ее расскажет музыкант, композитор и пианист Улдис Мархилевич. Не пропусти новый выпуск «Вечер со звездой» в среду с 6 до 7 на Ретро-ФМ. Повтор в субботу с 3 до 4. А видеоверсию смотрите на Retro-FM Latvia YouTube-канале и Facebook.
21: Вместе с акционерным обществом Латвии с кредитнями и полезной без программ.
22: ЛКПП ЛВ.
1: Вечер со звездой.
17: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
22: Вечерний променад.
18: В студии Эдмунд Кашевский.
22: На Ретро-ФМ.

0: Утро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
1: Дамы и господа, буква номер 7 актуального слова. Это буква L. Лене.
0: Ретро FM Латвия.
2: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.
4: Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Да, именно так. Всю осень автомойка Виада за полцены. Используй приложение Виада Латвия и получай скидку 50% на автомойку. Дождь, грязь и осенняя непогода, пусть твой автомобиль всегда остается чистым. Всю осень на автомойках Виада скидка 50%. Виада. Выгодно остановиться.
1: Итак, люди добрые, как говорится, как волка не корми, а он все равно пишет не одну строчку, как я просил, а строчки 3-4. Поэтому, знаете, я просил одну строчку и все. А все остальное, лирика, это в другой конкурс. Ладно, сейчас будет музыка, реклама, а затем будем после Павленко подводить итоги нашему конкурсу.

0: 100 евро за одно слово?
1: Да, но сначала его придется собрать.
0: Слушай Ретро FM Латвия с 10 утра до 8 вечера и собирай буквы.
1: Сложил слово? Отлично! А теперь не проспи самое главное.
0: С 7 до 10 утра слушай Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Услышал сигнал? Звони 244-244-14 и назови правильное слово и забирай свою сотку. Все просто!
1: Собирай днем, забирай утром.
2: Ретро FM Латвия. Слово на сотку. Утренний экспресс. Вместе с Elizings LV.
3: Tu tos atklāji un padarīji par Lidl leģendām. Augstas kvalitātes produkti par neticamu cenu. Vienkārši leģendāri. No ceturtdienas kafijas pupiņas barista espresso 11,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады ЛВ в разделе «Новости».
5: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel. Эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
6: Берешь займ, не сравнивая предложения? Это тебе может дорого обойтись. К счастью, Lenders LV сравнивает предложения 18 кредиторов. Просмотри все предложения и выбери самое выгодное бесплатно. Lenders LV. Твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
7: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
8: Еще больше товаров по ценам ZemZem в магазинах Mego. Больше выбора, больше выгодных покупок. Рис басмати премиум 2 килограмма 5,99. И туалетная бумага 8 рулонов 2,49. ZemZem цены в Mego.
9: iPhone 18 Pro visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
10: Legenda europeiskai pop-muziki Thomas Anders v Rīgē. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Thomas Anders и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти. Единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
11: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками. А хлопоты с моим туалетом берет на себя Zeo Deo.
5: Zeo Deo. Кошачий туалет, который требует намного меньше ухода. Без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Zeo Deo. Минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Zeo Deo в интернете.
12: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uztiesies. Uzzini vairāk e-top LV.
13: No 7. līdz 20. oktobrim. Pelmeņi Ariols. Mazulīši. 400 gramu. 1 eiro 39 centi. Un kūtī dēta solas dava numur 2. 10 gabali. 1 eiro 79 centi.
14: Loterijas atļaujas numurs 9053.
15: Karuisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
16: Акционерное общество «Латвия с кредитными полицейбас программа». Мы эксперты по объединению кредитов с 9-летним опытом. Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
17: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Ретро-ФМ Латвия.
18: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. сегодняшнего дня максимальная разрешенная скорость на дорогах Латвии составляет 90 км в час. Исключение – участок Видземского шоссе, где при благоприятных дорожных условиях разрешено ехать со скоростью до 100 км в час. Об этом сообщает Латвия Свалсцели. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ОЦТА. Изменения направлены на усиление защиты пострадавших в ДТП и повышение эффективности страховой системы. В определенных случаях владелец поврежденного автомобиля сможет обратиться за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника аварии. Министерство финансов и Латвия Свалсцели оценивают техническую возможность строительства временного моста через Даугаву и связанные с этим расходы. Основную реконструкцию Вантового моста планируется начать в следующем году. На время ремонта Рижское самоуправление намерено организовать движение по временному мосту. Сейм в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о государственном социальном страховании. Они позволят добровольно уплачивать социальные взносы за периоды с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года. Это даст возможность увеличить страховой стаж и при соблюдении установленных условий размер пенсии. Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону о гарантийном фонде средств на содержание. Предлагается восстановить порядок, при котором дети получают из фонда алименты в полном минимальном размере, установленном государством. Законопроект еще должен пройти дальнейшее рассмотрение. В Латвии приняты поправки к гражданскому закону, которые закрепляют принцип, что животные не являются вещами, а считаются живыми существами, способными чувствовать. Изменения направлены на усиление защиты их жизни и благополучия.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицейской программы.
18: Завтра в Латвии будет переменная облачность, в Курземе местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-9 метров в секунду, в Курземе до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11-14.
7: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полицией без программы.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
2: 100 евро уже спрятаны в эфире. Лови следующую букву в этом часу.
0: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings LV.

0: Ленинград.
1: Вечерний променад
0: на Ретро FM Латвия.
2: Так, дорогие мои, во-первых, уже больше ничего присылать не надо, это раз. А во-вторых, сейчас будем с этим разбираться. Я имею в виду про конкурс имени «Машины времени».

0: Вечерний променад на Ретро-ФМ. На Ретро-ФМ.
1: В студии Эдмунд Кашевский.
2: Итак, дорогие мои, сейчас будем подводить итоги конкурсу имени по поручению машины времени. Могу сразу сказать, что количество, дорогие мои, не всегда значит качество. Поэтому самым хитрованам, которые присылают по 5, по 6 вариантов, ну, знаете, давайте так, я скажу литературно, определитесь. И присылайте один вариант. Мне 18 не надо. У меня, знаете, есть чем заниматься, и так сказать, лучший из вами сочиненного выбирать. Ну, пан директор тоже тут ходит, скажем так, чешет за ухом и говорит, ну, а как так? Говорит, народ присылает там по 4, по 5 вариантов, один и тот же участник. Знаете, нет, давайте вот выбирайте, скажем так, один самый лучший, и тогда его присылайте, да, потому что остальное это все, как говорил Остап Бендер, Шура, это в пользу бедных.

0: Точное время вместе с предприятием Ecotechnologies.
1: 5:17.
0: Ecotechnologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.
2: С вами Эдмунд Кашевский и вечерний променад.
3: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this, gang.

0: действия.
1: Да, вот компетентная комиссия со мной сошлась в едином мнении, что из этих авторов, которые прислали по несколько вариантов, мы выбирать, скажем так, особо лучшие сами не вправе, не в силах и не будем. Поэтому вот по одному присылайте в следующий раз просто и все. Так что, сори. А тут, вау, ну вы молодцы. Ну вы наваяли. Есть чем заняться ближайшие минут 10, это точно.

0: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 13. Līdz 19. Oktobrim. Kāposti 35 centi kilogramā. Putītētas vistu olas Baltikovo. Iepakojumā 10 vienības. 1,69 €. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Вечерний променад на Ретро-ФМ.
2: Итак, напоминаю, что в арене Xiaomi, хотел сказать Рига, нет, Xiaomi арене, в воскресенье 18 октября в 18.00 начнется суперконцерт группы «Машина времени». В золотом составе, ну, естественно, золотые хиты и всякие другие популярные песни в исполнении этого коллектива будут лететь со сцены Xiaomi Arena. А сегодня мы подводим итог конкурсу и... Надо было закончить строчку. Мы себе давали слово. Как бы такое новое прочтение. Но, как я уже сказал, вот не всегда количество переходит в качество, да? Поэтому давайте так скажем, бомбить квадратно-гнездовым способом там по 18 вариантов, ну не надо. Не надо, все равно... Лично я это воспринимаю как жажду наживы, не более чем. Итак, мы себе давали слово не употреблять спиртного, но так уж суждено. Да, Владимир. Ну, вот тут понеслась. Мы себе давали слово Макаревича увидеть, но билеты не купили. Очень хочется нам выиграть. Тут хоть честно. Вот Дайвинг говорит, что хотелось бы попасть. Да. Так, мы себе давали жизнь, давали слово начать новую жизнь с понедельника, но забыли сказать, уточнить год и век, философски. А вот Маргарита написала,

Сначала мы себе давали слово не кутить до выходного, и далее ее понесло. И послать всех далеко, хоть это будет нелегко. Я просил одну строчку закончить, да? Не заходить в соцсети на 5 минут перед сном, Денис. Шикарно. Да, ну далее тут про ежиков и Новую Зеландию. Длинная сентенция. Алла, ну тоже тут три строки. Ну куда мы себе давали слово никогда не унывать, жизнь прожить красиво, смело, никого не обижать. Ну и далее чуть ли не Евгений Онегин, да? Мы себе давали слово, что поедем в Комарово. Вот Сергей, молодец! Молодец, Сергей, но дальше он еще второй вариант прислал. И вот, Сергей, вот что мне выбирать? Мы себе давали слово, Зутис выиграет любого. Вот это была реальная заявка на победу. Но поскольку вы опять-таки постарались и прислали несколько вариантов, извините, в следующий раз. Рената, редкое имя для Латвии, для Риги особенно, да? Рената прислала аж раз, два, три, четыре. Пять вариантов. Мы себе давали слово «алкоголя никакого» – один, «продержаться до второго» – два, «песни перепеть крутого» – три, и это «петь лишь в ритме босанова» – четыре, и это будет очень клево – пять. Ну куда? Ну куда? Объясните мне, уважаемая. Далее. Ну, я могу так еще продолжать, но лучше давайте я вам сейчас прочитаю финальную пульку, из которого пан директор волевым решением выбрал один вариант. Мы себе давали слово «ни налево, ни спиртного», Валентин. Шикарно! Мы себе давали слово «не сходить в соцсети на 5 минут перед сном», от Дениса, да. Ром-ром, мы себе давали слово, но за базар ответил только холодильник. Ай, шикарный вариант. Мы себе давали слово, честно веря в этот бред, Ирена. Ну, шикарно. Мы себе давали слово, ничего не есть плохого, Алла. Молодец, кулинарная тема раскрыта. Мы себе давали слово не чудить, но жизнь сурова. Мы себе давали слово, но потом сами себе же его и продали. Алекс. Коммерческая жилка чувствуется в вас, Алекс, так это работает, да. Мы себе давали слово «с коньяком не есть мучного», Владимир. Ух, какой вы гурман. Мы себе давали слово «и не раз, а снова и снова», Володя. Ну да. Мы себе давали слово, а мелкий шрифт прочесть забыли. Айвер, очень классный вариант, на мой взгляд. Вот будь моя воля, я бы этому варианту, между прочим, отдал бы билеты. Далее, мы себе давали слово никогда не петь крутого. Николай. Шикарно. Да, но вот у пана директора нашего сегодня философское настроение такое. И, с другой стороны, я, между прочим, вот это был еще один вариант, за который я голосовал. Мы себе давали слово, на совесть сказала «не смешите меня», Антон. Шикарно сказано, мы себе давали слово, но совесть сказала «не смешите меня». Антон, вы отправляетесь на концерт. Всем остальным огромное гран-мерси. Будут еще сегодня у нас начинания, да и завтра тоже по этому поводу.

0: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēku tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Reklama. Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos līdz 19. oktobrim. Dzeramais jogurts Oga dažādi veidi 1 kg 1,49 € ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 g 4,99 €. Maltā kafija Lavazza Qualita Oro 500 g 10,99 €. Rimi.
2: Только в МК Латвии. Трудовой стаж большой, а пенсия маленькая. Разбираемся, как доказать ошибку. Сосед накопил огромный долг. Читайте, могут ли зимой отключить отопление всему дому. Как тяжело больному получить функциональную кровать бесплатно или взять в аренду? У нас цены и адреса. Страдаете от одиночества? Потеряли радость? Узнайте о телефоне прямой линии, где поддержат даже на русском. Подписка на МК в самом разгаре. Каждому подписчику подарок.
3: Kas tad tas? Eiroaptiekā īscenas. Ķerciet 60% atlaidi. Livol un biofarmācija zīmolu uztur bagātinātājiem, pērkot jebkurus divus ar medus karti. Jā, dzirdēji pareizi. 60% atlaidi. Livol un biofarmācija uztur bagātinātājiem. Nenokavē. Īscenas spēkā tikai līdz 25. oktobrim. Nāc uz Eiroaptieku un mūsu zinošie farmaceiti palīdzēs izvēlēties tev piemērotāko. Uztur bagātinātājs. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Прямо сейчас в Риге на улице Берзаунас 15 вас ждет квартира, в которую вы, возможно, влюбитесь с первого взгляда. Высокие потолки, панорамные окна, простор настоящего лофта и современный дизайн, который будет радовать вас много лет. Зайдите на rks-nami.lv, запишитесь на просмотр и откройте для себя новый уровень жизни в проекте Берзаунас 15. rks-nami.lv.
5: Skan pēc nepatikšanām. Ai, ar mani jau tā nenotiks. Bet ja nu tomēr...
6: Abonē Balte mājokļa apdrošināšanu un saņem pirmos divus mēnešus dāvanā. Tas vēl nav viss. Piesakies šodien, piedalies loterijā un iespējams tieši tu laimēsi 10 000 €. Uzzini vairāk. Balta LV. Balta. Drošā ritmā. Loterijas atļaujas numurs 9089. Akcijas spēkā līdz 31. decembrim.
7: Naktī nevar iemikt. Skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan 7-vietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies. Labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņa gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
8: Kura bankas kartes sniedz iespēju saņemt vairāk? Protams, Luminor Blue. Pelni 3% gadā no saviem uzkrājumiem krājkontā, kā arī saņem 3% naudas atmaksu par pirkumiem Rimi. Atver kontu tikai dažu minūšu laikā un sāc lietot bezmaksas digitālo Luminor Blue uzreiz. Vēlies arī fizisku karti? Pasūti to aplikācijā jebkurā laikā. Luminor Blue. Tava iespēja saņemt vairāk. Luminor Bloom 3% krājkontu kampaņai un Luminor pirkumu iegūmu kampaņai tiek piemēroti noteikumi. Uzzini vairāk Bloom Luminor LE.
9: Какая-то спокойная, и все успеваешь. Ты пьешь Нервостронг?
10: Нет, я пью новинку. Нервостронг формула магния. Это магний и витамины группы В. Меньше нервничаю, стало спокойнее и чувствую себя энергичней.
9: Магний для нервов?
10: Да, Нервостронг формула магния 500 миллиграммов. Помогает восполнить запасы магния, укрепить нервы и зарядить энергией.
9: О, звучит здорово. Я тоже куплю.
11: Нервостронг формула магния. Спокойствие и энергия на каждый день. Обратите внимание. Обратите внимание, не изменяет полноценное изолирование питания.
12: Каждое буднее утро на Ретро-ФМ.
13: Утренний экспресс.
14: Больничный он для того, чтобы ты сидел дома и отдыхал, а не бежал марафон на 42 километра в Роттердаме.
15: Согласно решению суда, возможность пробежать марафон не означает возможность работать, особенно поскольку он ничего не скрывал от врачей. Марафон пробежал, прям хорошую медаль получил, свой личный рекорд установил, еще отсудил у конторы 60 000 €. Молодец, красавчик!
12: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
13: Утренний экспресс.
16: Вместе с Банкноте ЛВ. Банкноте. И все получается.
17: Pārlīsku asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
18: Вечерний променад на Ретро-ФМ.

0: FM Latvia.
1: Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Замечали ли вы, насколько удобнее отправлять и получать посылки в ПАКомате, который находится в помещении? Для этого есть очень важная и практичная причина. В помещении ни посылки, ни пользователи ПАКомата не подвержены дождю, зимнему морозу или летней жаре. Интересные факты вместе со смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас. Подарок, который заставит кого-то улыбнуться. Вещь, о которой так долго мечтали. Или покупка, в которой не было нужды, но очень хотелось. Мы знаем, важна не только посылка. Важно то, почему вы ее ждете. Смарт-посты. Доставляем то, что важно для вас.
2: Так, успеем еще что с вами сделать в этом часу? Естественно, послушать, как нам Карлос Петрович Сантана споет, затем услышим рекламу, ну и Алексей Павленко, гвоздь этого часа. Алексей Павленко с новостями и с прогнозом погоды. Надеемся, хорошим.

0: Rudens ir gadalaiks, nevis noskaņojums. Dominē pār rudeni, uzņemot spēkus tirdzniecības centrā Domina. Iepērcies, izkusties, izklādējies vai vienkārši gardi paēd. Domina, te viss notiek.
1: Реклама.
2: Попробовать вкус осени стоит того. На этой неделе в Lidl морковь 1 килограмм 33 цента. Творог 9%, 1 килограмм 200 грамм 4,29. И мягкие вафли 250 грамм евро 35. Lidl стоит того.
3: Надежное решение для канализации – основа современного дома. Компания ДДР Плюс специализируется на полном цикле услуг по устройству канализации, начиная с бесплатного осмотра объекта и профессиональной консультации до качественного монтажа и долгосрочного обслуживания. Для каждого клиента подбирается индивидуальное решение. Запишись на консультацию ddr.lv. ДДР Плюс – для тех, кто ценит качество.
4: Я пью на дна. За тех, кто в море.
5: Группа «Машина времени» в Риге. В золотом составе и с золотыми хитами.
4: Вот новый поворот.
5: 18 октября. Xiaomi Arena. Встречайте группу «Машина времени».
6: Еще не все дорешено.
5: Билеты на сайте Билешу Сервис. Не пропусти.
6: Еще не все разрешено.
7: Неконтролируемое выделение мочи случается у женщин во время беременности, менопаузы, а также в пожилом возрасте. Может быть, и у тебя это вызывает беспокойство и дискомфорт? Будь смелее, посети врача и выясни причины. А пока почувствуй свежесть, комфорт и надежность с прокладками Tena Discreet и Silhouette. Душевное спокойствие на весь день и так каждый день. Спрашивай в аптеке. Подробная информация www.tena.lv.
8: Предупреждаем, займы стоят денег.
9: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
8: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
9: C-Finance. Разные цели, один выбор.
10: C-Finance. 17. Oktobrī svinam Stokman dzimšanas dienu. Visu dienu My Stokman dalībniekiem 20% atlaide modes, mājas, kosmētikas un delikates nodaļās. Tiekamies universālveikalā Stokman 17. Oktobrī.
11: Выставка зарубежного образования снова в Риге. 17 октября в Radisson Blue Hotel Latvia более 50 учебных заведений со всего мира. Университеты, средние школы, колледжи и языковые лагеря. Учеба в Европе, в США и в Канаде. Встречаемся в субботу, 17 октября, на выставке зарубежного образования в отеле Radisson Blue Hotel Latvia. Вход на выставку свободный. Подробнее на сайте meridian.lv.
12: Man patīk sports, īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs, ja trāpa ar pirmo reizi, vēl labāk. Golfs.
13: Paga, vai mēs runājam par sportu?
12: Protams, sports, sports. Un vēlreiz, sports. Optibet.
13: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja federāciju un Viesturi golfu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Paša teikušos reģistrs. Registrs.iaui.gov.lv.
11: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
14: Участвуй в большой лотерее Мего. До 25 октября купи 2 лотерейных продукта и выиграй Шкода Октавия от Green Motors. Мего LV.
15: Kārūjisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
16: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
17: Добрый вечер. В студии Алексей Павленко. В эфире новости. С сегодняшнего дня максимальная разрешенная скорость на дорогах Латвии составляет 90 км в час. Исключение – участок Видземского шоссе, где при благоприятных дорожных условиях разрешено ехать со скоростью до 100 км в час. Об этом сообщает Латвия с Валсцели. Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об ОЦДА. Изменения направлены на усиление защиты пострадавших в ДТП и повышение эффективности страховой системы. В определенных случаях владелец поврежденного автомобиля сможет обратиться за возмещением ущерба в свою страховую компанию, а не к страховщику виновника аварии. Министерство финансов и Латвия-Свалсцели оценивают техническую возможность строительства временного моста через Даугаву и связанные с этим расходы. Основную реконструкцию Вантового моста планируется начать в следующем году. На время ремонта Рижское самоуправление намерено организовать движение по временному мосту. Сейм в окончательном чтении принял срочные поправки к закону о государственном социальном страховании. Они позволят добровольно уплачивать социальные взносы за периоды с 1 января 1991 года по 31 декабря 1995 года. Это даст возможность увеличить страховой стаж и при соблюдении установленных условий размер пенсии. Сейм в первом чтении поддержал поправки к закону о гарантийном фонде средств на содержание. Предлагается восстановить порядок, при котором дети получают из фонда алименты в полном минимальном размере, установленном государством. Законопроект еще должен пройти дальнейшее рассмотрение. В Латвии приняты поправки к гражданскому закону, которые закрепляют принцип, что животные не являются вещами, а считаются живыми существами, способными чувствовать. Изменения направлены на усиление защиты их жизни и благополучия.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программа.
17: Завтра в Латвии будет переменная облачность, в Курзаме местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-9 метров в секунду, в Курзаме до 14 метров в секунду. В Лепае и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краславе плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11-14.
1: Прогноз погоды вместе с ЛКПП ЛВ. Акционерное общество Латвии с кредитной полезной программой.
18: Привет-привет! Еще целый час будем вместе. Это Эдмунд Кашевский, а вы слушаете Retro FM Латвия.
19: Retro FM Латвия.
20: Слово на сотку.
19: Утренний экспресс.
21: Эфир Ретро-ФМ. Твой ключ к победе. Не пропусти букву в этом часу.
22: Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Элизингс.ЛВ.

0: Точное время вместе с предприятием Eco Technologies.
1: 6:18.
0: Eco Technologies. Экологичные решения для канализации и очистки сточных вод.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: Вечерний променад.
1: Вечерний променад на Ретро FM Латвия.
3: Итак, леди и джентльмены, пока мы с вами конкурсы играли, прилетела еще и Феличита. Тут Валентин прислал послание. Ну, сейчас разберемся, пускай отзвучит «Дебют де суар», и тогда с Феличитой разберемся.

0: Теле Чита на Ретро FM. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Нас поддерживает BM Market.
2: А, у нас даже две филичты получится. Сейчас сначала прозвучит вот это музыкальное произведение от коллектива «Сплин». Но тут Константин подсуетился, и от дружного мужского коллектива в лице Константина для Дианы и Илги будет звучать следующее музыкальное произведение. Называется «Это тебе снится». Да, ну, за рулем спать не надо, уважаемые дамы, так как Константин сказал, что вы сейчас рассекаете где-то там на широких, бескрайних просторах Латгалии. Ну, ловите песню!

0: Філичита на Ретро-ФМ.
1: Філичита і БМ Маркет. Пусть в вашей жизни будет больше праздника.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрада ЛВ в разделе «Новости».
0: Реклама.
1: BM.Market. Товары для работы, дома или хобби с быстрой доставкой по всему миру. Загляните на обновленный сайт BM.Market и выберите необходимое в пару кликов. BM.Market.
3: Внимание, те, кто за рулем. Не все на дороге такое, каким кажется.
4: Что это было?
5: Лежачий полицейский. Ты его совсем не заметил. Тебе пора проверить зрение.
3: Безопасная поездка начинается с оптикой «Филман». Проверка зрения бесплатна. Запишись заранее на filman.lv. Предложение действительно для лиц от 16 лет. Твоя оптика «Филман».

0: Ну нет! Серьезно? Опять?
1: Изводит старая машина? Попрощайся с ней. Выбери новое авто от Мобере. Аренда пользования от 269 евро в месяц. С круглосуточной поддержкой, чтобы не остаться одному на дороге. Твоя новая машина уже ждет. Мобере ЛВ.
2: Не плати за то, что должно быть бесплатно. Lenders LV сравнивает предложения нескольких кредиторов совершенно бесплатно, без скрытых комиссий. Прими разумное решение, сравнивая с умом. Lenders LV – твой бесплатный финансовый партнер для умного выбора.
3: Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
4: Ноябрь в Риге серый и промозглый. Но где-то ты можешь окунуться в теплое море. Мы знаем, где светит солнце. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
2: Квартира, в которую легко влюбиться с первого взгляда. РКС «Нами». Проект на Берзаунас 15 в районе ВЭФ – это сочетание истории и актуального стиля. Полностью реновированное историческое здание, где сохранен аутентичный шарм. Вас ждут просторные лофты с высокими потолками, панорамными окнами и современным дизайном. Запишитесь на просмотр на rksnami.lv.
1: Бордюр, коррозия или неудачная парковка испортили ваши автодиски? Не спешите покупать новые. Гамма-сервис вернет вашим дискам достойный вид. Реставрация, устранение повреждений, бескострой очистка и прочное порошковое покрытие. Все в одном месте. Гамма-сервис в Чехуркалнсе. Запоминайте, гамма-сервис. Диски снова выглядят как новые. Найдите нас в Waze или заходите на гамма-сервис LV.
5: Предупреждаем, займы стоят денег.
6: Окна поставить, полы поменять. Почему расходы всегда не вовремя?
5: В жизни бывает всякое, но не все сложно. Кредит под твою ситуацию.
6: C-Finance. Разные цели, один выбор.
7: Veikalo top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
8: No 7. līdz 20. oktobrim ar mans top karti cāļu stilbi ķekava 500 gramu 1 eiro 69 centi un baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 1 eiro 9 centi.
9: Loterijas atļaujas numurs 9053.
10: Эй, дружеское напоминание от Interlux Travel. Новый год ближе, чем кажется. А лучший подарок для семьи – это не вещи, а яркие воспоминания. Путешествие Interlux Travel – это время для ярких впечатлений и удивительных открытий. От Португалии, Италии, Грузии до Японии, Мексики и Бали. Подарите самое ценное – приключения вместе. Interlux Travel. Все продумано до мелочей.
11: Прислушайся к мудрому мужчине. Новым к

Да-да-да, вы не ошиблись. Сегодня у этого человека день рождения. И, между прочим, по паспорту его зовут Кристофер Джон Дэвисон. Кристофер Джон Дэвисон. А мы его знаем как Крис де Бура. Ирландский музыкант-композитор. День рождения 15 октября 1948 года. Как давно это было. Наиболее известная композиция Крис де Бура, конечно же, «Lady in Red». Альбом называется целиком, куда входит эта композиция, «Into the Light», прям в свет. Ну вот, в этот альбом, который выпущен был в 1986 году, была также включена песня «For Rosanna», которую Крис посвятил своей дочери. Но интересен тот факт, что популярная песня «Moonlight and Vodka», которую Крис де Бур включил в альбом «Man on the Line», она посвящена разведчику. Разведчику, который работает под прикрытием в Москве. Но вообще песни де Бурга звучали в различных кинофильмах, и «Артур 2», «Американский психопат», и «Вышибалы», и других кинофильмах. А всего в мире было продано более 60 миллионов записей его композиций. Ну, что касательно активной концертной деятельности, то Крис де Бур, это дело поставил на стендбай. Но пожелаем ему здоровья и, может, глядишь, еще и на сцене увидим когда-нибудь. Ну а сейчас самая-самая популярная раскрученная его композиция. Да, как говорится, дай бог дотянуть до такого возраста.

0: Фоміна на Ретро FM.
1: Еще одна сотка нашла своего победителя.
2: И победитель сегодняшнего дня...
3: Роберт, это.
2: Очень
1: Роберт.
2: Приятно.
1: Доброе утро, Роберт. Ваш вариант правильного слова.
3: Сантана.
2: И это правильный ответ.
1: Правильный Роберт с правильным Сантаной.
3: Да, спасибо.
1: Новое слово уже в эфире.
2: Розыгрыш завтра утром. Ждем.
1: Ретро FM Латвия. Слово на сотку «Утренний экспресс». Вместе с «Элизингс ЛВ».
4: Старый автомобиль? Избавься от него быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку «Аутопарстрада ЛВ».
5: Реклама. Lils ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudiš pīpa Rimi veikalos. Līdz 19. oktobrim. Brokoļi Rimi 350 grami 99 centi. Ar mans Rimi karti glazēts zefīrs pergale 900 grami 4,99 centi. Pērkot vienu svaigā siera kārumu 175 gramu iepakojumu par 2,09 centiem divi veidi, otru saņem bez maksas. Rimi.
6: 100% водостойкий, подходящий для теплых полов. Прост в монтаже и с системой Клик, со встроенной подложкой. Да, это ныне самый востребованный напольный материал кварц-винил СПЦ. В магазине Винил X на Круспилс 93 сейчас более 100 видов винила, доступных к покупке, за цены от 9,90 за квадратный метр. Новинка – виниловая плитка для стен 2,6 метров только за 41,90 за штуку. Винил X LV или на Круспилс 93 в Риге.
7: Uz ceļa gadās visādi, bet man viss pie kasko. Tā ir baigi labā sajūta. Jautājums tikai, vai tev arī viss pie kasko. Tagad ir īstais brīdis iegādāties labāko kasko apdrošināšanu no BTA ar atlaidi līdz 20%. Ja tavs auto nonāk servisā, maiņas autopolisē iekļauts bez maksas. Apdrošini svarīgo un jūties droši. Akcijas spēkā līdz 30. novembrim. BTA. Gatavojies labākajam!
8: Cilvēka papilomas vīrus var izraisīt vēzi. Ja esi vecumā no 18 līdz 25 gadiem, izmanto iespēju vakcinēties pret CPV bez maksas. Dari to, kas vēzim nepatīk. Ienāc CPV domzīme info.lv. Reklāmas devējs MSD Latvija.
9: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Ультрапастеризованное молоко 1 литр с Lidl Plus 39 центов. И молотый кофе Мэрилд. При покупке двух штук цена за одну с Lidl Plus 4,99. Lidl стоит того.
10: 7bet. Весь октябрь следите за всеми четырьмя матчами футбольного клуба «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
11: Грантис. Профессиональная помощь и поддержка в скорбные моменты жизни. Грантис. 25-456-456. Грантис поможет достойно и уважительно проводить близкого вам человека. Даугавпилс, улица Парадес, 15, а также Рига, улица Мира, 27. Круглосуточная помощь. Grantis.lv.
12: Superalko garšu pieredze stiepjas krietni plašākos horizontos, no klasiskām vērtībām līdz jaunākajiem atklājumiem dzērienu pasaulē. Plašākais, daudzveidīgākais un izdevīgākais piedāvājums vienmēr pieejams internetveikalā Superalko LV un veikalos klātienē, Treiliņos, Ainažos, Valkā, Imantā, Pļavniekos, Deglavā, Ogrē un Veclaicenē. Superalko – rūpīgi izvēlēts piedāvājums. Izvēlies savējos! Izvēlies Superalko!
13: Удачный отпуск – это как идеально собранный пазл. Важна каждая деталь. Направление, комфортный перелет и отель, в котором хочется задержаться подольше. Vanilla Travel – эксперты по организации отдыха. Vanilla Travel LV.
14: Каждое буднее утро на Ретро FM.
15: Утренний экспресс.
2: Больничный, он для того, чтобы ты сидел дома и отдыхал, а не бежал марафон на 42 километра в Роттердаме.
14: Согласно решению суда, возможность пробежать марафон не означает возможность работать, особенно поскольку он ничего не скрывал от врачей. Марафон пробежал, прям хорошую медаль получил, свой личный рекорд установил, еще отсудил у конторы 60 тысяч евро. Молодец, красавчик!
10: Елена Рассохина и Александр Шунин. С 6 до 10 на Ретро-ФМ.
15: Утренний экспресс.
1: Вместе с Банкноты ЛБ. Банкноты. И все получается.
16: Karojas, ko sāku. Pat ja ir 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс. Вместе с официальным порталом по сравнению кредитов Elizings.lv.
2: Дамы и господа, буква номер два актуального слова. Это буква А. Афанасий.
0: Ретро FM Латвия.
1: Слово на сотку.
0: Утренний экспресс.
3: Собери слово и получи 100 евро.

0: Стиле Чита на Ретро-ФМ. Ваши приветы, поздравления, пожелания и слова любви для самых близких.
1: Ну вот тут привет прилетел немецкий с баварским акцентом. Так вот этот самый привет с немецким баварским акцентом всем селянкам Латвии. И песню им надо поставить, как пишет Валентин, «Uno momento». Правда, замечает далее автор этого послания, на сеновале сейчас уже холодновато, но с песней, как говорится, и душе теплее. А еще Валентин передает привет деду Грише. Кстати, пламенный привет. Ну что ж, нажимаю на кнопку для всех селянок Латвии и для деда Гриши.

0: заходи.
1: Предупреждаем, заем стоит денег.
2: В студии Эдмунд Кашевский.
3: Ну, вот таким макаром мы с вами, дамы и господа, прожили этот рыбный день. Четверг, 15 октября. Хорошего вам вечера остается пожелать. Ну, и напомнить, что без вас не могут это все вранье, если вы не деньги, воздух и жилье. Мудро сказано, не правда ли? Но все-таки хотелось бы, чтобы вас, да и всех нас, окружали исключительно хорошие люди, которые без нас не могут, а мы без них. Бай-бай, до завтра, это был Эдмунд Кашевский.

0: Rudišpīp! Īpašie piedāvājumi Rimi tīrības dienās līdz 19. oktobrim. Ar mans Rimi karti, trauku mazgāšanas kapsulas Finish Quantum 100 gabali iepakojumā 14,99 €. Virtuves dvieļa Rimi, divi ruļļi 3,09 €. Šķidrais veļas mazgāšanas līdzeklis Woolight, 3 veidi 4,5 litri 7,49 €. Rimi!
1: Легенда европейской поп-музыки Томас Андерс в Риге. Большой юбилейный концерт любимого исполнителя. 7 ноября. Xiaomi Arena. Томас Андерс и все золотые хиты Modern Talking. Не пропусти единственный юбилейный концерт в Латвии. Билеты на сайте Билешу Сервис. Звук живой.
2: Sagriezās vēders? Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju. Smekta Go iedarbojas ātri pēc tās iedzeršanas. Smekta Go sastāvā ir dabīgie baltie māli, kas saista baktērijas, vīrusus un toksīnus. Dabiski izvada tos no organisma un stiprina zarnu barjeru. Smekta Go ne tikai aptur, bet arī ārstē caureju, lai kur jūs atrastos. Medicīnas ierīce. Reklāmdevējs Majolī Baltic.
3: Man patīk sports. Īpaši, ja viss notiek ātri. Hokejs. Ar vienu raundu parasti nepietiek. Boks.
4: Paga, vai mēs runājam par sportu?
3: Protams, sports, sports. Un vēlreiz sports. Optibet.
4: Optibet atbalsta Latvijas Hokeja Federāciju un Milanu Volkovu 2026. Gadā. Azartspēles ir atļautas no 18+. Pašateikušos reģistrs. registrs.iaui.gov.lv. iPhone 18 Pro. Visu laiku varenākais solis uz priekšu. 6,3 collu ProMotion displays. Spožāks, vēl mazāk atspīduma. 48 megapikseļu Fusion galvenā kamera ar maināmu diafragmu. Liels uzrāviens akumulātora darbības ilgumā. Un A20 Pro čips iegādājieties Apple autorizētajos veikalos un tiešsaitē.
1: Latvija prigatovsia! 17 oktobrā v Xiaomi Arena v Rīgē grandiozni turnīr KOK World Series. На одном ринге встретятся лучшие бойцы – Милан Волков, Рагнер Зигурс, Ралф Вилцанс, Кристап Зутис и другие. Билеты в кассах «Билешу сервис». KOK World Series – вечер ярких эмоций и бескомпромиссных поединков. Это событие нельзя пропустить.
5: BTA ir apdrošinātājs, kas tic labajam, tāpēc galvu augšā saules zaķi. Šī diena pieder tev. Dabas spēku apstādināt nav reāli. Un tas spēks esi tu. Jūti? Aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam.
6: Nino Katamazes neatkārtojamais skanējums. Mūsdienu Gruzijas balss. 20. novembrī Latviešu biedrības namā. Biļetes. Biļešu paradīzē.
7: Привет всем! Я хочу поздравить свою маму!
8: Привет, коллеги!
7: Любимая, привет! Я тут подумал!
8: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления! Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня!
9: Привет в обед вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
10: Karalisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
11: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
12: Завтра в Латвии будет переменная облачность, в Курземе местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-9 метров в секунду, в Курземе до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха завтра днем будет плюс 14-15 градусов, в Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11. 14.
13: Вы слушаете Retro FM Latvia. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

Новинка на заправочных станциях Виада. Новый английский хот-дог с колбаской и сыром чеддер. Сытный, сочный и с насыщенным сырным вкусом. Заезжай на Виада и попробуй новинку. Виада. Вкусно остановиться.

0: 7:39.
1: Реклама.
2: Вечер со звездой.
3: У каждой звезды есть то, о чем не расскажешь за 3 минуты. Поэтому мы даем им целый вечер. 4-й сезон «Вечер со звездой» уже в эфире. Слушайте каждую среду в 18:00 на Ретро-ФМ. Повтор по субботам в 15 часов. А видеоверсию смотрите на Ретро-ФМ YouTube-канале и Facebook. Вместе с акционерным обществом «Латвии с кредитнями» и «Полейдзи без программ» ЛКПП ЛБ.
2: «Вечер со звездой».
4: Я напоминаю о себе мурчанием и ласками, а хлопоты с моим туалетом берет на себя Зео Део.
5: Зео Део – кошачий туалет, который требует намного меньше ухода, без запаха и песка под ногами. Попробуйте. Если в течение месяца вы останетесь недовольны, верните даже использованный комплект. Мы вернем деньги. Зео Део – минимум уборки, максимум мурчания. Найдите Зео Део в интернете.
6: Dažreiz ikdienā iemīļotās lietas saskumst un pienāk laiks rūpīgi plānot to nomaiņu. Iepazīsties ar Luminor patēriņa kredītu pārdomātam solim. Līdz 25 tūkstošiem eiro ar pievilcīgu procentu likmi atbilstoši katra kredītspējai. Turklāt, ja saņemsi zemāku likmi citā bankā, mēs piedāvāsim vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Uzzini vairāk Luminor LV. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu. Luminor.
7: Jaunais Evelatus telefona vāciņš Live Case. Izveido savu komplektu no aizsargvāciņa un viedā displeja. Maini dizainu dažu sekundžu laikā ar Evelatus Live Case mobilo lietotni un pilnīgai telefona aizsardzībai izvēlies Evelatus aizsargstikliņu. Ienāc Evelatus!
8: Kārūjisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны.

0: 7:59.
1: Mūsu ziemas prasa pārbaudītas vērtības. Bosch siltumsūkņi ir īpaši radīti Ziemeļeiropas klimatam. A++++ efektivitāte, pārstāvniecība Latvijā kopš 93. Gada, plašs servisa tīkls un rezerves daļu noliktava tepat uz vietas. Bosch siltumsūkņi – uzticama un efektīva apkure bez kompromisiem.
2: Ученик, студент и преподаватель. Время действовать. Принимай участие в конкурсах Аутопарстрады. Создавай, вдохновляй и покажи свою идею для более зеленого будущего. Прием заявок продлен до 30 октября. Подробнее на Аутопарстрады.лв в разделе «Новости».
3: Любишь получать подарки?
4: Тогда спеши в РД Электроникс.
3: С 12 по 18 октября подарок каждой покупке.
4: Покупай акционные товары и получай подарочную карту RD Electronics на сумму до 100 евро.
3: Электроника, бытовая техника, товары для красоты, спорта и многое другое.
4: Все, что нужно, и даже больше.
3: Но поспеши, только до 18 октября.
4: Покупай в магазинах RD Electronics или на rdvehicles.lv и получай свой подарок.
0: Mazliet skaistuma katrai dienai. Audumi, tapetes un paklāji, kas ienes harmoniju tavās mājās. Salons Siena, deko centrā. Iemīlies savās mājās pa īstam.
5: Karolisko asāku paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
6: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
7: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-9 метров в секунду. В Курземе до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11. 14.
6: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: 8 часов 17 минут.
1: Реклама. Привет всем! Я хочу поздравить свою маму.
2: Привет, коллеги!
3: Любимая, привет! Я тут подумал.
4: Привет! А что на обед? А на обед у нас свежие, теплые и самые сердечные поздравления. Отправляй свой привет на домашней странице retrofm.lv и слушай программу приветов и поздравлений «Привет в обед» по будням в 2 часа дня.
5: «Привет в обед» вместе с SMS Credit LV. SMS Credit LV. Эксперт в своем деле.
6: Naktī nevar iemigt, skaiti nevis aitas, bet degvielas cenas. Jā, pazīstam. Bet ir auto, kas neiztukšo maku katrā braucienā. Dažbrīd pat šķiet, brauc gandrīz ar gaisu. Tas ir Peugeot. Gan septiņvietīgais ģimenes crossovers, gan stilīgais Peugeot 408 un vēl citi modeļi. Ieklausies, labas cenas un 8 gadu garantija. Izklausās neticami? Atnāc uz Fórum Auto Ulmaņu gatvē 101 un pārbaudi pats. Piesakies testa braucieniem. Fórum Auto LV.
7: Ты был на концерте, где полтора часа звучат только суперхиты. Без пауз, без слабых песен. Только хит за хитом. На сцене настоящая история рока. Крис Норман. Оригинальный голос Смоки. 11 декабря Xiaomi Arena. Билеты Билишу Сервис ЛВ. Легенда возвращается. Крис Норман and Band.
8: Karlisko asāku. Paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.

0: dabisko asāku. Paķer 15 asos pārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro-FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-9 метров в секунду. В Курземе до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11. 14.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: Pārvietojas, ko sāku, paķer 15 asos pārniņus painīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио RetroFM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе местами небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный 5-9 метров в секунду. В Курземе до 14 метров в секунду. В Лепе и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11. 14.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: kaujisko asāku. Paķer 15 aso spārniņu spainīti tikai par 8,99. Tikai KFC restorānos no pirmdienas līdz ceturtdienai ar kodu 15151.
1: В вашем приемнике, в приложении ehr.fm и на смарт-устройствах. Радио Retro FM Латвия.
2: Завтра в Латвии будет переменная облачность. В Курземе местами небольшой дождь. Ветер южно-юго-западный 5-9 метров в секунду. В Курземе до 14 метров в секунду. В Лепое и Вентспилсе температура воздуха. Завтра днем будет плюс 14-15 градусов. В Даугавпилсе, Резекне и Краслове плюс 10-13. В Риге завтра будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 6-7 градусов, а днем плюс 11. 14.
1: Вы слушаете Retro FM Латвия. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.